0: улыбайтесь, вам очень идет. Устроим парад красоты в эфире Авторадио. Присоединяйтесь, делайте громче приемник в машине, слушайте и смотрите нас в мобильном приложении или на сайте Авторадио.ру. Еще мы, кстати, дружим с умной колонкой, так и скажите ей: включи ко мне Авторадио. И вот мы уже на связи. 24/7, между прочим, меня зовут Олеся Соболева. Всем большой привет.
1: Давай.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

Если есть ресницы, то ими точно надо хлопать. А если вы настроены на авторадио, то это к деньгам. Ведь счастливый сезон супер игры «Много денег» продолжается. 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний в призовом фонде. Две мечты мы уже исполнили. И вот пришел черед для третьей. 10 сентября ваше желание станет реальностью. Так что гимн авторадио вместо гудков. Мечту несите на наш сайт, а все свои гаджеты настраивайте на нас, и будет вам счастье. Ведь все возможно с главным автомобильным радио страны. Мы едем навстречу вашей мечте, и я, Олеся Соболева, вместе с вами.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

0: выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Хит всех выпускных в эфире Авторадио. Не хочется, конечно, говорить о школе во время каникул, но на днях увидела это страшное сочетание слов «скоро в школу», где-то на баннере, и аж мурашки пробежались. Но не от того, что плохие воспоминания о школе, очень даже наоборот, а от того, что ну не надо торопить это время, ведь август же. Каждый день мы проживаем с вами вместе, а там уже хоть в школу, хоть в университет, куда хотите, а пока у нас лето. Олеся Соболева на связи, Авторадио в вашем приемнике. Делайте громче и вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну,

0: Реклама.
1: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
2: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
3: Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

только в России такое возможно. Мужской шампунь 72 в одном. Так написано на упаковке. Это вам, дорогие мужчины. И шампунь для волос, и очиститель золота, и смазка механизмов, и зубная паста, и гель для душа, и мыло для рук, и гель для укладки, и далее по списку. Скоро, думаю, в продажу поступит и одно мужское полотенце для всего. Хотя это уже. Привет сильной половине человечества от красивой Олеси Соболева в эфире Авторадио. Желаю вам отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: их накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 15 градусов. Ветер восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, 10 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Диагностика и лечение заболеваний лор-органов у взрослых и детей. Врачи-отоларингологи диагностического центра «Гиппократ» – это опыт и результат. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
0: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 4.
6: Телефон 8-84-53-39-02-24.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
10: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
14: 44-82-81.
0: Музыка

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФГУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Рособранадзор ответил на предложение усложнить задание ЕГЭ. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Рособранадзор не ставит перед собой задачу целенаправленно усложнять задание единого госэкзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Там подчеркнули, что содержание экзаменационных материалов определяется образовательными стандартами и федеральными образовательными программами. ЕГЭ не предусматривает задания, выходящих за рамки школьной программы. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. В ведомстве также отметили, что результаты ЕГЭ должны позволять проводить процедуры государственной итоговой аттестации и дифференцировать абитуриентов по уровню подготовки для поступления в вузы. Накануне помощник президента, экс-министр образования Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ нужно делать сложнее, если число выпускников с максимальными баллами становится слишком большим.
2: Про транспорт.
1: Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале будущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Напомню, первый в стране беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре 2025 года. Тогда в столичном Дептрансе уточнили, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что ведомство намерено масштабировать в России проекты по беспилотным трамваям, а также метро.
2: Про школу.
1: Родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию спора в случае несогласия с выставленной оценкой за недопустимое поведение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения. По информации ведомства, в новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 классы. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. При несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
2: Про природу.
1: Человечеству придется приспосабливаться к более продолжительным засухам и увеличению количества ударов молний вследствие изменения климата. Об этом РИА Новости рассказал профессор кафедры лесных природоохранных наук Университета Британской Колумбии. Ну а ранее газета Financial Times написала, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров из-за аномальной жары. Наиболее уязвимыми перед огненной стихией окажутся Греция, Италия и часть Центральной Европы. Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек. Курс евро 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

0: Ладно, прекращайте, прям вот ждали. Ну ладно, мы тоже, что скрывать. Мы тоже считали каждую минуту, чтобы вернуться. Это драйв-шоу, поехали. Привет, ребята, здравствуйте. В эфире Авторадио, радиостанция номер один в России. Вас приветствуют люди, которые любят утро. И вас больше, чем кого-либо. Кстати, любят дыню, арбуз, абьюз и другие фрукты. Иван Бронефой.
1: Доброе утро. А с каких пор? У меня такие регалии, такой мощный послужной список.
0: Посмотрел твои дипломы.
1: Ну и человек вездесущий, буквально везде сует свой нос. Денис Курочкин.
0: Ну да, я думал по-другому шутку.
1: Не надо.
0: Иногда бывает. Ладно, спасибо, что проснулись. Спасибо, что не опоздали. Даже в бегудях, зубной щеткой, с бутербродами, не знаю, с ними тоже можно проходить. Ребят, 3 часа актуальности, музыки, суперподарков. Все это здесь будет в нашем эфире. В эфире Авторадио, в утреннем драйв-шоу. Поехали. Так, давайте, если вы за драйвом, точно, без обязательств, это к нам. Прямо сейчас послушаем классный трек, немного подвигаемся, а потом вернемся и традиционно перейдем уже к общению. Тет-а-тет, ваш мобильный понадобится 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, драйв-чат, разумеется. Там у нас билеты на Басту. Вот, но я думаю, вы же не просто из-за Басты пишете нам, да?
1: Ну,
0: хочется в это верить.
1: Если бы у нас ничего не было, вы нам тоже бы написали, да? Ты бы был со мной?
0: У нас не было такого никогда, чтобы у нас ничего не было.
1: Это вот правда.
0: Мы никогда не узнаем. Давайте, друзья, просыпаться. Встречаем новый день вместе. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Доброе утро, страна. 7 часов и 10 минут уже почти на столичных. Пришло время отлипнуть от подушки, товарищи, сделать громче свой авторадиоприемник, слушать, вкушать все самое интересное. Если вчера еще и гуляли, то мы натягиваем отлично, поверьте. Это про нас. Драйв-шоу, поехали. Так, давайте перейдем сразу же к драйв-чат, который мы открываем. И тут к нам спешат аналитики. Они тут провели большой опрос среди наших девушек. Именно вот. Ходили по улицам, опрашивали и выяснили, что был вопрос задан. Мужчины каких профессий кажутся им самыми привлекательными? Как Интересно. Вы думаете, какие есть варианты?
2: Ну, мне кажется...
1: Сделайте вид, что вы не в курсе.
2: Я не в курсе. Давай, я вот прям честно. Мне кажется, мужчины в форме должны быть привлекательными.
1: Мужчины в форме. Ну, почти половина россиянок, 48%, считают, что самые красивые парни работают врачами.
2: Да ладно.
1: Ну, форма же практически.
2: Ну униформа, да.
1: Белый халат, мудрый взгляд, понимаешь, уверенность в себе, человек, который знает, что он делает. Женские сердца тают моментально. 48% это, ну, достаточно большое количество девушек. Также в топ список попали пилоты.
2: Но пилоты, во-первых, там и форма, и воздушная это романтика, и все понимают, что там зарплата нормальная. Кстати, у пилоты...
1: И бесплатная возможность возить родственников один раз в год туда, куда хочешь.
2: День ВВС еще. Праздник, кстати.
1: Сегодня?
2: Да, представляешь?
1: А, ну ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: Ура!
1: Так, спасатели МЧС я хотел продолжить. Вот, и фитнес-тренеры, они замыкают.
2: Вот. Ну вот, ну фитнес-тренеры же, ну, банально. Но
1: эти профессии у девчат ассоциируются с надежностью и уверенностью. Вот так.
2: Фитнес-тренеры с надежностью.
1: Ну,
2: я хожу в фитнес, по мне не скажешь, но я хожу. И там фитнес-тренеры...
1: Мыться.
2: Кстати, когда нет горячей дома. Так вот, они так кокетничают, я не знаю, как сказать, с каждой своей клиенткой. И это просто...
1: Но неважно, опрашивали.
2: Где там надежность?
1: Они
2: вот в чем
1: ответили.
2: Вопрос.
1: Вот так вот. Ну, наверное, все-таки в мускулатуре в какой-то, знаешь, в каркасе мужском.
2: А, ну шкаф передачи.
1: Да, она видит и такая, ведь каждая девушка хочет себя чувствовать в безопасности, а большой человек как бы дает безопасность.
2: Ну, поэтому, туда.
1: Вот так. Я когда с тобой иду по улице, тоже, ну, не особо не очкую. Так вот, мужчины, вы тоже включайтесь в наш диалог. В какой форме, может быть, вызывает у вас максимальный восторг девушка? Если что-то пошло, в какой профессии, да, вы смотрите на нее и думаете, вау.
2: Но у нас тоже топ-1 медицина получается.
1: Ну, получается, да.
2: Сестра.
1: Так, вопрос все же. У кого из вас был реальный случай, когда вы влюблялись, может быть, в своего лечащего врача, девчат тоже, или тренера? В общем, ждем ваши истории. Вопрос будет сегодня простой. Рассказывайте, какая мужская профессия или женская, в том числе, производит на вас самые неизгладимые впечатления? И, кстати, кем вы сами работаете? Вот что нам интересует сегодня. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК, потому что мы хотим свою какую-то аналитику провести. Все-таки, ну, не верится, что фитнес-тренеры попали в топ-5 самых привлекательных мужских профессий.
2: Ну, я тоже сомневаюсь, но я уверен, что фитнес-тренерам будет очень полезно услышать советы от модного стилиста, от Веры Маркиной.
1: Да, у нас сегодня будет разбор полетов, и появилась в мире инновационная штука, ребят, неубиваемая футболка.
2: Для фитнес-тренеров идеально.
1: Ну и для холостяков, кто не хочет стирать ее. Что с ней делать и вообще, что за материалы, которые нам помогут ежедневно чувствовать себя комфортным, да, она нам расскажет. А еще пообщаемся с психологом. Все-таки для тех, кто свободен и до сих пор еще не в отношениях, узнаем, как знакомиться правильно.
2: Ну вот это по делу.
1: Психотипы людей. Не козероги овны, а именно вот психотипы.
2: По науке.
1: Ну,
2: нормальный.
1: Хочется,
2: науки,
1: наверное,
2: да.
1: Да, по науке пройтись. Все это в этом часе, как и музыка, которая продолжит наш эфир. Поехали.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер восточный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, 10 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акция действует с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
6: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Доброе утро всем проснувшимся. Вы как раз вовремя, ребят. Это драйв-шоу «Поехали». У нас для вас новость. Особенно она порадует мужчин, которые нет-нет и лень ходить в магазин. Некоторым даже и стираться, наверное. Футболка появилась, которую можно не стирать больше 100 дней.
2: Да ладно?
1: Уверяет один американский бренд. Производитель говорит, что даже после тренировок и долгих игровых сессий, то есть понятно, на что рассчитано, вещь не пахнет. Все благодаря ткани с медью, серебром, цинком, золотом и вулканическим пеплом.

0: То есть это кольчуга какая-то. В общем, должна она сдерживать размножение еще и к тому же бактерий.
1: Будет ли сдерживать она размножение своего хозяина?
0: По факту, 3 футболки на год нужно. Стоит она 8 тысяч рублей. Нормально это? Стоит ли на такие вещи обращать внимание? Давайте спросим у специалиста.
1: Футболога. В нашей студии шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина.
2: Новый я. Поехали.
0: Вер, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, ты, наверное, слышала про такую.
3: Конечно.
0: И она, наверное, уже в гардеробе у тебя есть.
3: Да не дай.
0: Почему?
3: Честно говоря, я вот на стороне скептиков. Потому что эта футболка, ну, хорошо, она не пахнет. Но дальше какая ее судьба? Она не прав, собственно. Как будет складываться личная жизнь счастливого обладателя этой футболки?
0: Прекрасно.
1: Деревенеть.
0: Всегда чист.
3: По поводу чист. Вопрос. Допустим, вот понимаешь, со мной может сегодня случиться хоть борщ, хоть хинкали. Я в черном. Как внешние загрязнения? Они же не в курсе, что эту футболку можно не стирать. Они будут точно так же на нее претендовать.
0: Не, ну здесь идет категория того, что она, ну, не дает возможности телу потеть и как бы не впитывает в себя. И все-таки 100 дней это достаточно большое количество. Это суперновая ткань.
3: Для тренировок, возможно, это хорошая вещь. Для жизни, для моды, для городских образов это достаточно сомнительно, потому что, ну, кто из вас ходит в одной футболке?
0: Мы.
3: 100 дней. Ну, ладно.
1: 100 дней?
3: Нет.
0: Ладно, хорошо. Тогда зайдем с другой стороны. А какие, например, ткани, материалы ты посоветуешь для того, чтобы минимум с ними заморачиваться? Вот людям на ежедневной основе вот им нужно на работу быстренько.
3: Мы смотрим в сторону комфорта или в сторону как раз большей сохранности образа?
1: Если
3: в сторону
1: износостойкости.
3: Износостойкости. Да. Здесь все-таки надо дать шанс, извините меня, синтетике, потому что многие от этого слова шарахаются, им очень страшно, что они будут носить синтетику, но надо признать, что производство этих тканей давно шагнуло вперед, они стали гигроскопичными, в них комфортно, ты в них чувствуешь себя человеком в течение всего дня, но при этом их действительно за ними легко ухаживать, они меньше мнутся.
0: Бьются током.
3: Тоже меньше. Шерсть, знаешь, бьется током посильнее некоторые синтетики. Поэтому не надо пугаться, если где-то видите в составе ненатуральное волокно. Если все-таки мы за природное, очень комфортное, то здесь футер, из которого шьют. Футер – это трикотажная
0: ткань. Как она поняла, да, что мы впервые слышим это слово?
1: Тишина слишком глубокая была.
0: Футер. Гладкая, плотная, а изнаночная мягкая.
3: Да, совершенно верно. Ты погуглил, я поняла.
0: Да.
3: Хорошо.
0: Думаешь, я догадался? Конечно, нет.
3: Эти ткани тоже очень удобные, несложные в уходе. Их, в принципе, можно даже не особо заморачиваться с тем, чтобы гладить или отпаривать. Чуть влажными их раскладываешь или вешаешь, они высыхают уже в нормальном готовом виде. Они не должны быть идеальными. Надо им разрешить быть не идеальными.
0: Значит, за 8 тысяч футболку пока откладываю. Спасибо большое.
1: У нас в студии была шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина.
2: Поехали.

0: это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
19: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредит». Карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
22: Авторадио.

0: ребятки, просыпаемся, открываем глазки, вливаемся в наш бодрый утренний поток. Это драйв-шоу «Поехали». Продолжаем наш профессиональный конкурс в драйв-чате. Рассказывайте, какая мужская или женская профессия, в том числе, производит на вас самое неизгладимое впечатление. Да, бывало ли в такой вот истории такая в вашей жизни? Мы сегодня пляшем от статистики аналитиков, которые провели большой опрос среди девушек и выяснили, что 48% ответили, среди мужских профессий самыми привлекательными им кажутся врачи, пилоты, спасатели МЧС и фитнес-тренеры. Ну и мы вас спросили об этом. Считаете ли вы так это или иначе? И также, кем вы работаете? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Поехали, посмотрим.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, что есть к этой минуте? Работаю строителем-крановщиком, пишет нам. Сижу на высоте 50 метров в кабине, управляю огромной махиной, ворочаю многотонные плиты. Мне кажется, это максимально суровая и мужественная профессия. Но девчонки снизу меня просто не видят. Для них я маленькая точка на небе. Надо было идти на медицинский после вашей аналитики. Сейчас бы тоже, может быть, в топах ходил. Ну, так вот, пишет Виктор. Но я считаю, что Виктор 100% очень хорошо получает каждое 25 число.
2: Ну, как минимум. Ну, и потом Виктор еще и ближе к звездам.
0: Тоже. Это да. Романтик. И он может одну подарить с неба.
2: Вот.
0: А?
2: Да. Самые привлекательные мужчины мои, пишет Таис. Они для меня самые лучшие, понятно. Но мужа полюбила не за форму, хотя, когда он был молод, форма сотрудника ГАИ, тогда еще ГАИ, ему очень шла. Сейчас гражданки, но все равно лучшие.
0: Но дом-то форма осталась, наверное.
2: Для чего? Для...
0: Гражданочка.
2: Тимбилдинга.
0: Приедете документы.
2: Вы оштрафованы за превышение красоты, девушка.
0: Возможно, да. Чего нет? Выписываю вам штраф. Да. Доброе утро. Сама я почти 43 года работаю в торговле, а вот профессия мужика, пишет Лариса, меня вообще мало волнует. Главное, чтобы он был мужчина. Там и дворник может быть хорошим человеком, а офицер, наоборот, с лентяем вот так-то наращивает. Ну, понимаешь, все зависит от человека. Вот. Из Самары. Тут можно с ней согласиться.
2: В принципе, да. Можно.
0: Да. Доброе утро. Слушаю вас и вспоминаю свое первое знакомство с будущим мужем. Я застряла в лифте, просидела там 2 часа. Началась паника. Ну, традиционно у многих. И тут двери открываются. Спасатель МЧС. Тоже даже не лифтера уже, понимаешь? Пошли дальше. Протягивает мне руку, улыбается и говорит: «Вылезайте, прекрасный незнакомка, ваше заточение окончено».
2: Ну, хорош!
0: Да, девочки, я прямо там, на выходе из лифта, чуть в обморок от чувств не упала. 10 лет в браке, он до сих пор мой главный спасатель. Марина, Санкт-Петербург.
2: Я уверен, только вам он эту фразу говорил.
0: Вот и дал почву для диалога. Не, ну... Все как в кино. Принц вытащил из...
2: Спас.
0: Из башни.
2: Из темницы, ну.
0: Да, все случилось. Так, ну, хорошее начало. Классно, идем. Так, ну, чтобы не попадать в эти ситуации, да, и не застревать в лифте, возможно, и тому подобное, все-таки нужно безопасно знакомиться с людьми, хотелось бы, да, и в этом нам поможет психолог очень скоро, Юлия Романова. Так что, ребята, далеко не отходите от приемника, будут лайфхаки, как это сделать адекватно, чтобы вас также восприняли не как больного человека.
2: Без тяжких последствий.
0: Да, и не написали на вас заяву. Все это обязательно разберем, а в драйв-чате, конечно, продолжайте писать. 915-459-2020.
1: Драйв-шоу. Поехали. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Балакова, встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда 1 кг цветочного в подарок.
5: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
9: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
10: Скидка 15% на пластические операции все лето.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Ну, как и обещали, дамы и господа, прямо сейчас перейдем к психологической минутке для того, чтобы нас, людей любящих, было как можно больше.
1: Ну, логично же.
2: Ну, да? Чтобы пары создавались.
0: Ну да, тем более мы давно были записаны на прием к этому специалисту, и сейчас как раз она нам в этом деле поможет. Иван Сергеевич, будьте любезны.
2: Психолог Юлия Романова. Разрешите войти?
3: И вы хотите поговорить об этом? Поехали!
2: Юля, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Вот продолжаем нашу психологическую сессию. Хотим в рамках нее выяснить, как лучше знакомиться и как вообще...
1: Давно, видимо, этого не делал, просто слово забыл.
2: Слушай, а да? Да, очень давно.
1: Короче, как... А я тоже не могу выговорить.
2: Как лучше знакомиться?
1: Знакомиться и проявить себя мужчине, чтобы заинтересовать девушку. Особенно это, если начинается с переписок. Ну, обычно сейчас так, в соцсетях все начинается, какие-то диалоги. Вживую-то вообще, наверное, еще страшнее.
4: Есть такая типология личности. Быстро, коротко скажу. И там есть 4 ключевых вектора, и один из них называется всадник. Вот всадники — это те мужчины, которым легко. Они вообще, они такая душа компании, и девочки за ними готовы вот идти, знаете, как за сыром, вот этим хочу.
1: Почему? Что влияет?
4: У них такое устройство психики. Они очень гибкие, они очень легкие.
1: Ну, не на всех же девочек, наверное, есть, знаете, как вот батарейка, плюс-минус. Если он раздает, то есть тот, кто это принимает, правильно?
4: Вот под обаяние этих мужчин попадают все женщины, так или иначе.
1: Поэтому вопрос шамана только... столько людей на концертах.
4: Вопрос только в том, что с ним нельзя идти в долгие отношения.
1: Вот, посмотрел концерт и домой пошел.
4: Да, он будет легковесным, он будет направо и налево выбирать других женщин, в общем. Но они такие от природы. А есть другие мужчины, которые, правда, сложно, им сложно подобрать слова.
2: Как их называют? Если этот всадник, то это пехотинец.
4: Там есть хозяин. Хозяин и воин.
1: Хозяин! Хозяин вроде бы тот, у кого, ну, за словом в карман не пойдет.
4: Вот, и это мужчины дел. Да. Они про дела. Они приедут и скажут, я же тебя люблю, вот тебе ведро картошки.
1: Ешь.
4: Я же тебя люблю, вот тебе лимон и имбирь, потому что ты закашляла. Я же тебя люблю, поэтому мы едем знакомиться с мамой. Ну, какие разговоры?
1: То есть поступки.
4: У них поступки – это ключевая история.
1: Вот чем отличается как раз Стас Михайлов от шамана. Шаман берет и делает, а Стас только с небес дарит звездочки.
2: Третья категория у нас осталась – воин. Что он делает?
4: Воин, он что? Солдат лишних слов не скажет. Надо брать
1: вообще
4: и делать.
1: Молчу.
4: Он такой, да, он вообще романтика, для него непонятно. Он говорит, зачем тратить деньги на цветы?
1: Они завянут.
4: Они завянут, да.
1: А мы называем таких
4: скупердяй. То есть, смотрите, хозяин заботливый, воин такой очень принципиальный и очень аскетичный. У нас еще есть лидер. Ну, это вообще отдельная категория.
2: Мы сейчас уйдем в эту колоду карты, не вернемся.
4: Что нужно делать? Нужно научиться понимать мужчине, во-первых, про себя, а я какой? Для меня что важно? Если я правда про дела, то не нужно себя насиловать и пробовать из себя изобразить вот такого...
1: Кем не являешься.
4: Да, кем не являешься, потому что в итоге ты сам будешь в себе не уверен и разочарован, ну и женщина тоже обманется. Вот на самом деле можно так и написать, что «Дорогая Аня, я не умею говорить красивых слов, но...» У меня к тебе хорошие намерения, и поэтому я приглашаю тебя, там, не знаю, на свидание и на встречу.
2: Слушайте, ну звучит на самом деле более презентабельно и интересно, чем вот если
4: конечно.
2: Там стихи, песни
4: конечно.
2: Из нейросети или еще что-нибудь в этом роде.
4: Но здесь же к женской аудитории мы тоже должны обратиться. Хорошо бы, чтобы женщины понимали для себя, ну, что мужчины тоже разные. А то они насмотрелись, опять же, на тех, кого мы перечисляли выше. И им хочется, чтобы вот у меня миллион алых роз, ну понятно, что всем хочется. А для жизни-то потом нужно другое.
1: Для жизни нужен, наверное, следующий психотип. Земледелец какой-то.
4: Нет, хозяин – прекрасный отец.
1: Хозяин –
4: замечательный муж.
1: Прекрасный отец. Подпишу у себя в соцсетях. Все, хозяин, отец и Иван Броневой говорит вам большое спасибо.
2: Юлия Романова, наш психолог.
4: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПДД 18+.
5: Реклама.
6: СПА
5: или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
9: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость». О том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно. Без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
10: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: При массированной атаке беспилотников ФСУ на Краснодарский край в Новороссийске погиб ребенок, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, также пострадали 8 человек. Кондратьев уточнил, что их госпитализировали при необходимости, готовые перевести в краевые медучреждения. Кроме того, из-за падения обломков дрона погиб мужчина в поселке Волна. Фрагменты беспилотников также привели к ранению 2 человек в Геленджике и стольких же в Анапе. Всего за ночь Украина направила на Кубань несколько сотен беспилотников. Их обломки повредили 21 жилой дом и 4 предприятия. На местах работают оперативные специальные службы, передают РИА Новости.
0: Про преступления.
2: В России за первое полугодие выявили более 3300 налоговых преступлений. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные МВД. После изменения фискальной нагрузки власти ускорили обеление экономики и борьбу со схемами ухода от обязательных платежей. Число таких преступлений выросло почти на 20%. Это максимальный показатель минимум за 12 лет. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что с начала года удалось возместить 70 миллиардов рублей по делам об уклонение от уплаты налогов. Значительную часть этой суммы составило арестованное имущество фигурантов.
0: Про Дальний Восток.
2: В Хабаровском крае за подъем уровня Амура разрушился дом, передает газета «Ру». Вода размыла землю под зданием, и в результате дом сполз вниз. Сейчас уровень Амура у Хабаровска составляет 487 сантиметров. Это на 37 сантиметров выше неблагоприятной отметки. Вода заливает острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Жители вынуждены вывозить вещи и спасать урожай. 10 августа правительство региона сообщило, что уровень Амура у Хабаровска превысил опасную отметку и продолжает расти, поэтому в регионе введен режим повышенной готовности.
0: Про ограничения.
2: С 1 марта будущего года банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. Эксперты отдельно подчеркивают, что банки не имеют полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое. Но встроенные механизмы защиты мобильного банковского приложения способны обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства.
0: Про нас.
2: 63% опрошенных россиян конфликтуют на отдыхе из-за неудачных фото. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин. Большинство россиянок заявили, что им приходится учить мужчину тому, как делать эстетичные фото и видео для соцсетей. Молодые люди же чаще всего остаются довольны любым фото и роликами с отдыха. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 37 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
3: А вот и свеженький часик подъехал, ребята. Здесь мы предлагаем, во-первых, сделать свой авторадиоприемник как можно громче. Музыки будет невероятное количество и подарков в том числе. А еще будут сообщения. Разумеется, в драйв-чате, где сегодня мы обсуждаем врач в белом халате, пилот в форме или фитнес-тренер с кубиками пресса. Почти половина россиян считает как раз эти профессии самыми привлекательными. Мужчины, вы с этим согласны? Или девушки, может быть, вы не согласны с этим? Пишите, пожалуйста, что у вас вызывает, какая профессия максимальное доверие и восторг. 915-459-2020.
1: Я уверен, у всех, без исключений, вызывает восторг наша игра «Много денег на Авторадио». В банке игры, кстати, сейчас 11 тысяч рублей. Возможно, именно вы у нас их заберете.
0: Драйв-шоу.

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, дамы и господа, вновь мы открываем двери нашего невероятного, классного, потрясающего. Я даже не знаю, как сказать это.
2: Щедрого.
1: Счастливого. Да. Сезона, да. Игры «Много денег» на Авторадио. 13-й сезон. Итак, в этом сезоне у нас действительно классные, невероятные подарки. Призовой фонд — это 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Два из которых мы уже желания исполнили. У нас на носу третий суперфинал. Случится он 10 сентября. С радостью и счастьем мы это вам объявляем. Но самое главное, что каждый день вы можете становиться богаче. А благодаря нашему генеральному партнеру «Игрозонбанку» эта сумма еще и будет удваиваться. Сегодня в банке у нас 11 тысяч рублей. Ну, простая математика. 22 тысячи можно сегодня забрать, но как это сделать?
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, там для этого есть прям отдельная кнопка, так и написано на ней. Установить гимн. Дальше описывайте свою мечту коротко, но если не хотите коротко, можно чуть подлиннее. Ну и слушайте внимательно наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: А уже когда выбрала, то мы хотим с вами познакомиться, но прежде должны услышать гимн Авторадио вместо гудка. Если это происходит, 3000 рублей ваш. А назовите песню, которая играла перед игровым эпизодом, а я уверен, что сейчас вся страна подпевала эту песню, то заберете все 11, ну, напомню, генеральный партнер игры «Озонбанк». Эту сумму удвоит, и это уже будет 22. Давайте-ка остановим нашу радиорулетку и узнаем все-таки, с кем мы сегодня будем общаться, и познакомимся чуть ближе, узнаем о мечте.
2: Так, радиорулетка остановилась. Она выбрала номер, который заканчивается на 26-00. Принадлежит он Станиславу из Московской области. Пишет он следующее. «Мечтаю о новом автомобиле для любимой супруги». Ну, какой хороший. Давайте позвоним. Не для себя Станислав мечтает. И вступил в игру тоже. Не для себя. Сейчас гимн должен прозвучать. Надеюсь. Ну нет, это не гимн, к сожалению, Станислав.
1: В очередной раз стоит напомнить о том, чтобы проверяли, установлен ли он или нет. Бывает такое, что он просто по не вашей вине, разумеется.
2: По вине операторов.
1: Мобильных операторов, да, он просто куда-то исчезает. А вы в надежде, что да, я в игре, я готов исполнить свою мечту. Вдруг сегодня было бы 10 сентября, и радиорулетка выбрала бы Станислава. Чтобы он все-таки осуществил мечту и подарил автомобиль супруге.
2: А ведь она может и 10 сентября выбрать его номер. Потому что количество выигрышей не ограничено.
1: А вот тут оп! И вот такой конфуз. Поэтому, ребята, проверяйте. Проверяйте, а для новеньких, конечно, в игру вступайте, чтобы 10 сентября, да и вообще каждый день, получать удовольствие от происходящего. Мы стараемся ради вас.
2: Ну, а я напомню, что у нас будет приятный новогодний фактически сюрприз, потому что под самый Новый год в этом сезоне в 6-м суперфинале дополнительном от генерального партнера игры «Озонбанка» исполнится еще одна мечта. Именно «Озонбанк» ее исполнит. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Так что заходите как можно скорее. Но что касается денег, тут у нас без изменений 11 тысяч остались в банке нашей игры. Так что я думаю, что игру можно продолжать.
1: Пожалуйста, запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи!
0: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер восточный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, 10 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
4: Телефон 462020. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Поехали!
1: Едем дружно, едем весело, музыкально и информативно. Ребята, по-прежнему здесь мы, Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И к нам присоединяется человек, ну, традиционно, который вновь залез под все коврики, раскрутил все винтики, сейчас нам выдаст, стоит ли эта машина того или нет. Петр Баканов, наш автоэксперт в рубрике «Тест-драйв».
0: «Тест-драйв». Поехали!
1: Петь, привет.
3: Всем
1: привет.
3: Доброе утро.
1: С чем ты к нам? На чем ты приехал?
3: Обновленный Havail H3. Это такой кроссовер в бокси-дизайне, квадратненький, который имеет закос под внедорожник.
1: Закос? Вот.
3: Да,
1: вот таким
3: да.
1: Не является?
3: Ну, это не внедорожник, это все-таки кроссовер, но вот за счет угловатой внешности, брутальный, вот он выглядит такой мини-внедорожник.
2: Что изменилось в нем?
3: Смотрите, эта модель теперь осталась только в России, производится у нас под Тулой. С 2024 года уже произведено больше 16 где-то тысяч экземпляров.
1: Угу.
3: Вот, в Китае производство прекратилось, не пошла модель, скажу честно. Теперь это только наш отечественный продукт. И его локализовали под наши запросы. А что именно? Помните, сзади у него был горбик на багажной двери и не было стеклоочистителя. Просто нонсенс. Казалось бы, ну, в нашей зиме как ездить на такой машине? И, наконец-то, по нашему запросу убрали этот горб, увеличили площадь заднего стекла, добавили и стеклоочиститель, и стеклоомыватель. Приятно? Приятно. Дальше. Номерной знак с подсветкой переместился с заднего бампера чуть выше на багажную дверь, поскольку она изменилась. Но тоже вроде удобно, потому что и ручка открывания багажной двери теперь выше, не в самом таком пачкающемся месте. Спереди изменилась решетка радиатора. Там появился такой черный пластик вместо хромированного. Но это удел только полноприводных версий. У базовой все будет как прежде, хромированная решеточка в квадратик. Заглянем под капот. Там вроде бы ничего нового. Та же самая мощность у турбомотора, 177 лошадиных сил, 270 ньютон-метров. Вот. Но самое главное, что он теперь отвечает нормам Евро-6. Зачем это сделано у нас, нельзя сказать. Просто в Китае перешли на новые моторы и их автоматом добавили и в нашу линейку. Кстати, моторы выпускаются у нас также на заводе под Тулой. Чуть-чуть улучшилась экономичность, но это только, скажем так, на бумаге. Вот. Немного переписали еще также софт у 7-ступенчатого робота. Он теперь еще более, скажем так, мягче работает.
2: Мягче работает. А надежная вообще сама конструкция? Робот же
3: вполне,
2: все-таки.
3: Вполне. Хавейловцы еще давно переманили Герхарда Хёнинга. Это создатель трансмиссии DSG у Volkswagen.
2: Ну вот вопросов вот. Стало только больше.
3: Да, но он пришел именно с теми доработками. Вот когда Volkswagen прошел зону боли в середине 10-х годов, он все самое лучшее как раз увел в Китай. У них с коробками все нормально. В салоне что у нас? Наконец-то появился третий подголовник сзади вместе с подлокотником.
1: Все-таки удобно будет третьим человеку.
3: Теперь удобнее, да. В багажнике, начиная со средней версии, появилась полка. Вот нет вот этой

0: экономии на спичках теперь тоже, mm-hmm. опять же, сделали. Жесткая, причем не ролл-шторка, а полка. Идем спереди. Появилась подсветка в макияжных зеркальцах в противосолнечных козырьках. Ну, тоже.
1: Ну, можно, если... нужно, конечно.
0: Особенно для мужчин.
1: Естественно, да? Мало ли что.
0: Вот, USB Type-C зарядка в подвале. То есть не только Type-A, но вот для современных проводочков теперь стало поудобнее. Чуть более пухлым стал руль. На него, кстати, переместилось управление адаптивным круиз-контролем, потому что раньше это был отдельный рычажок. Помните, как в старых Тойотах?
1: Как в Фольксвагенах.
0: Ну, когда-то, да.
1: Я так и не научился включать ни на одной машине.
0: Да.
1: Но это неудобно.
0: Да. Теперь это все стало на руле. Немножко изменился интерьер в плане отделки. В базовых версиях это теперь ткань. Вот в средней версии это черный кожзам, а в топовой версии теперь как бы черный кожзам с красной строчкой. Раньше он был доступен и в средних версиях, но вот теперь немножко так все это перетасовали. Ну и, конечно же, мультимедийная система.
1: Сколько стоит?
0: Стоит он теперь от 2 миллионов 700 тысяч рублей за базовую версию, она называется Optimum. В топе стоит 3 миллиона 499 тысяч. Что они сделали по комплектации вкратце? Базовая версия стала более скромной, из нее убрали там и камеры кругового узора и так далее, но добавили полный привод. Вот теперь такая как бы базовая версия скромна, но можно взять с полным приводом. Средняя версия стала побогаче, вот там появились опции.
1: Но
0: вот,
1: без?
0: Но без адаптивного круиз-контроля. Это все ассистенты водителя, они в топовой версии, которая называется Техно Плюс. Название теперь пишется кириллицей, тоже согласно последней моде. Вот. Ну и, конечно же, мультимедиа, теперь полный список всяких голосовых помощников. И можно, кстати, запускать мотор через умную колонку. Даже
1: умную
0: так.
1: Колонку?
0: Да, да,
1: запусти
0: да.
1: Запусти мне тачку?
0: Да, да, она распознает
1: класс.
0: Хозяина, да. Да. Да, есть там, опять же, с 25-го года и
1: вот
0: карты появились, и так далее, да.
1: Это только в максимальной комплектации?
0: Ну, там во всех есть мультимедийная система, поэтому, ну, если вот как бы телематический сервис подключен, все работает, это все будет работать.
1: KVLH3, да. Обновленный.
0: Да, обновленный, чисто российский.
1: Петр Баканов вдоль и поперек исследовал и
2: тоже рассказал. Чисто российский.
0: Да.
1: Ну, да. Спасибо большое.
2: Пока.
0: Всем пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Брезня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. УГРН 126-230-01. 9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
14: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
15: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
16: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
17: Подробности на comfugeta.t2.ru.
18: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
19: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
20: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
21: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
22: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
23: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, дамы и господа, продолжаем наш драйв-чат. Напомню тему. Продолжаем обсуждать самые привлекательные мужские профессии. И женские в том числе. Тут всплывает, конечно, обратная сторона медали. Слушательница делится историями из серии «Ожидание и реальность». Пишет, что вот влюбиться в красивого хирурга – это романтично. Но в жизни после суточного дежурства он видит только подушку. Вот. А фитнес-тренер дома считает каждую съеденную тобой калорию. Не всегда это приятно. Вот. Но вы включайтесь, ребята, тоже в обсуждение. 915-459-2020. И поехали.
2: Тут девушка по имени Алла написала, говорит, «Меня очень впечатляет врач в белом халате с кубиками пресса».
1: А, сразу же.
2: То есть
1: врач,
2: у него, ну, видимо, какой-то конкретный.
1: Инструктор.
2: Ну, возможно.
1: Если существует такой.
2: Но обычно такие мануальные терапевты, они здоровые ребята такие, крепкие.
1: Ага. Самое привлекательное это, пишет Алена, водитель КамАЗа.
2: КамАЗа?
1: Ну да. Вот он едет по дороге выше всех. Все его боятся. А когда ремонтируют его и меняют колеса, да ты что, с ума сойти? Это Алена пишет. Ну, правда.
2: Слушай, Дарья написала, я не знаю, как у вас, но я родилась в СССР. И у меня до сих пор самая привлекательная профессия – это сантехник. Особенно летом. Особенно спортивный.
1: Доброе утро. Сегодня ровно 26 лет, как я отдала свое сердечко автомеханику.
2: Ой.
1: Правда, на тот момент он был всего лишь студентом, а у меня даже авто не было. Зато сейчас у меня есть машина и пожизненно бесплатный абонемент на техосмотр. А, девочки, ну что может быть привлекательнее мужчины, пишет Оксана, в рабочем комбезе и мазутом на руках?
2: Ну вот, видишь, комбезы топ.
1: Почему? Я не хочу такое читать.
2: Что такое? Что тебе не нравится?
1: Не мой рот должен озвучивать мужика в комбезе. Давайте дальше. Переведите тебя. Мужики, где девичьи профессии?
2: Кстати, ни одного. Вообще, одни девчонки пишут. Нет, есть один. Есть один. Александр пишет.
1: Давайте.
2: По мне, нынешним девушкам главное не профессия, а зарплата в миллионы. Вот все.
1: Да?
2: Да, такое мнение у Саши. Александр К.
1: Александр К?
2: Александр К.
1: Окей. А, мне нравится, естественно, слушайте, ну и потому что, наверное, я уже 20 лет женат на ней. Это врач. Женщина-врач. Отоларинголог. Ну, понятно. Пришел проверить. Отоларинголог, это у нас же ухо-горло-нос.
2: Да, ну вот в нос тебе заглядывают таким специальным прибором. Романтика.
1: Ну, не, ну почему? Зато всегда он слышит все, что она от него хочет. Тут уже слух она проверит 100%.
2: Иначе сразу на прием.
1: Так, давайте далее встретимся с вами в игре. Игра называется «Трам-пам-пам». Всех приглашаем. Кто первый, ну, увы, тот первый. Желающих много, но подарок у нас есть. Классный. Кому-то мы его точно вручим. Звоните 258-33-00, код Москвы 495. Сыграем. У нас есть отличный желтейший заголовок.

0: Реклама. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
1: Блакова встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда 1 кг цветочного в подарок.
2: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
0: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
1: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
6: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно.
7: АО «Балаково-Центролит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково-Центролит». Твой старт в надежное будущее.
8: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 4. 401.
9: Телефон 8-84-53-39-02-24.

0: спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Итак, друзья, сегодня разыгрываем крутые, головокружительные, я бы даже сказал, призы, а именно два билета в один из крупнейших парков развлечений в нашей стране. Называется он, естественно, «Остров мечты». Ну и прямо сейчас мы готовы отдать их, вот эти самые билеты, нашему участнику, который сможет по этим билетам посетить 65 аттракционов парка и 5 шоу. Ну и главное, теперь задача будет справиться с нашим заданием, а потом уже успеть все аттракционы посетить.
2: Это Ирина. Она у нас из Москвы. Ох, Ирина, надеюсь, сегодня выиграет и возьмет нас. Мы тоже хотим туда. Ирина, доброе утро.
3: Доброе утро, ребят.
2: Доброе, доброе. Так, готова ли ты сразиться с нами?
3: Готова.
2: Готова, хорошо. Ничто тебе не должно отвлекать сейчас. Если ты за рулем, то, пожалуйста, паркуйся. Потому что прямо сейчас нужно будет запомнить правила. Они не сложные, но все же нужно их соблюдать.
1: Смотри, Ир, мы находим реально существующие желтые издания на просторах интернета. В них отыскиваем еще более, возможно, и самые желтые заголовки. Один из них ты услышишь сейчас. Часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Если выберешь правильный, обещанные билеты твои.
2: Все ясно, понятно?
3: Все ясно, ребят, конечно.
2: Ты где находишься? У тебя такой голос прям вот очень
1: сильно расслаблен. В массажном кресле как будто.
3: Припарковалась в машине.
2: Ага, понятно. Ну, давайте тогда слово Аделаиде, она озвучит, а потом тебе три варианта. Поехали.
4: Главная новость к этому часу. Суд в Москве. Удава.
2: Суд в Москве. Удава. Ну, а теперь к вариантам. Что мы за трампампамили?
1: Итак, вариант номер один. Суд в Москве приговорил к исправительным работам и штрафу настоящего удава.
2: Может быть.
1: Может быть. Ну, если накосячил.
2: Вариант номер два. Суд в Москве официально разрешил женщине выйти замуж за удава.
1: Ну, почему нет?
2: Вдруг он... Это человек, который взял и поменял имя в паспорте.
1: Да, ну то есть его зовут не Сергей, а Удав.
2: Удав Иванович.
1: Почему нет? Зайчиков. Так, ну и третий вариант. Суд в Москве обязал пенсионерку выселить из квартиры крокодила, лису и удава.
2: Что тоже может быть.
1: Вот компания какая.
2: Все похоже на правду.
1: Ирина, переход хода к тебе.
3: Наверное, третий вариант.
2: Почему? Твоя соседка? Ты в курсе, кто это?
3: Не соседка, но, скорее всего, больше вероятности.
2: Ну, а почему? Напоминаю тебе, это желтущая пресса. Заголовки именно оттуда. Ты же понимаешь, они делают такой крючок, чтобы ты... Что? И дай-ка я прочту, а там вообще ни о чем. Какая-нибудь глупая новость.
3: Нет, все-таки третий вариант.
2: Что-то подсказывает внутри, да, что это третий?
3: Да, внутри как-то...
2: Как-то...
3: Прослушала внимательно все три варианта.
2: Так и скажи, что просто прослушала и помнишь третий.
3: Нет, не прослушала, послушала внимательно все три варианта.
2: И останавливаемся.
3: Выйти замуж за удава не уверена. Про суд и удав. Вообще первый вариант отпадает, даже не запомнила. А вот третий более вероятен.
2: Обязали пенсионерку выселить из квартиры крокодила. Крокодила, да, у нее откуда?
1: Да, лиса и удав.
2: Нормальный, в принципе, домашнее животное.
1: Не кошка, не собака, но да.
2: Такое среднестатистическое по стране. У тебя нет крокодила. О, какой ты нехороший человек. Ну, окей. Раз ты настаиваешь на третьем варианте, давайте его тогда и проверять.
4: Суд в Москве обязал пенсионерку выселить из квартиры крокодила, лису и удава.
2: Но...
3: Ура!
2: Это...
3: Ура!
2: Ура! Но прежде...
3: Это огонь!
2: Дайте-ка нам чуть больше информации.
1: Там пенсионерка творила просто невероятное. На площади, в квартире площадью 51 квадратный метр она содержала больше 10 лет 30 животных. Крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, 10 собак, 13 птиц, среди которых ворона, сова, какая-то еще полярная, филин, 4 попугая, 5 канареек. Да, короче... Естественно, соседи жаловались на 30 таких странных животных. Ну и все. Госпошлину и 20 тысяч рублей штраф.
2: Короче, две собаки оставить. И кошку. Да. Вот, все остальное заберут. Я так понимаю, в зоопарк, наверное.
1: Куда-нибудь пристроят.
2: Так, Ирина, ну ты победила. Ты справилась.
3: Да,
2: ты молодец.
3: Огонь.
2: Поздравляем, остров мечты.
3: Ребенок счастлив.
2: Ждет тебя. Ну, да, давай тогда. Два билета на все шоу и аттракционы, в том числе новый под открытым небом, которые уже доступны для наших победителей. Все, эти билеты твои.
1: И это еще не все. По этим билетам ты можешь посетить вместе с ребенком парк в любое время и, кроме того, попасть на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Так что поздравляем. Будет шанс покататься на совершенно новых аттракционах.
2: Поздравляем тебя, Ира. Хорошего тебе классного дня, который ты проведешь в парке «Остров мечты».
3: Вам спасибо, ребята, за то, что вы ведете эту программу. Это просто замечательно.
2: Класс.
3: Вот мы сегодня с ребенком едем на игру и, надеемся, тоже победим.
2: А куда едете? Куда играете?
3: Мы играем со «Спартаком». Хоккей, ну, с мячом.
1: Надеюсь, что вы победите.
3: Надеемся.
2: Я просто...
3: Спасибо. У вас победили, и, значит, дальше победим.
2: За хорошую игру, давайте так.
3: Да, за красивый хоккей.
2: Удачи вам. Девчата, так, ну а мы что? Давайте дальше двигаться, да, на встречу очередному часу. Там нас ждет классная подборка музыки, во-первых. Помимо этого, встретимся с книжным блогером Ульяной Улилай. А еще... Подумаем, как и куда обращаться в случае, если вы сами видели, штормы происходят по всей стране, да, дожди, деревья падают.
1: Ну, падают.
2: Вот. Куда обращаться, что делать и как себя обезопасить? Очень скоро.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений ОГРН» 11-47-74-65-03-750. 0+.
5: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПВДД 18+.
0: Реклама.
6: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03/07/2026.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
9: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Новороссийске из атаки беспилотников обрушился путепровод. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
9: В Новороссийске на улице Магистральная в результате атаки дронов ВСУ обрушился надземный путепровод. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он уточнил, что движение транспорта на данном участке перекрыто. Объезд организован по улице Портовой, либо через село Кирилловка. Принимаются все необходимые меры для устранения последствий атаки. атаке. Беспилотные летательные и морские аппараты ВСУ атаковали сегодня Краснодарский край, в том числе Новороссийск. По словам Кравченко, все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Он призвал жителей отойти от окон и принять меры безопасности.
6: Про пожары.
9: Площадь лесов в Якутии, пройденная огнем, превысила 1 миллион гектаров. По состоянию на сегодняшнее утро в регионе действуют 68 лесных пожаров в 10 муниципальных районах, сообщили в МЧС республики со ссылкой на данные авиалесохраны. Из действующих пожаров 56 считаются крупными. На их долю приходится более 999 тысяч гектаров. В 5 муниципальных образованиях зафиксировано расширение зоны активного горения. В 13 населенных пунктах отмечается задымление. Однако показатели качества атмосферного воздуха остаются в пределах нормы.
6: Про мошенников.
9: Мошенники предлагают родителям школьников перед началом учебного года получить якобы причитающиеся им средства на подготовку к учебному году и присылают уведомления о несуществующих госвыплатах. Об этом сообщил ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, мошенники сообщают, что для получения выплаты надо всего лишь перейти по ссылке и заполнить свои личные данные и банковские реквизиты, куда якобы будут переведены деньги. Также надо ввести код из СМС для подтверждения банковских данных. Если человек выполняет все требования аферистов, он теряет свои сбережения.
6: Про продукты.
9: Потребление хлеба в России в 2025 году снизилось по сравнению с 2006 годом в 1,8 раза. Это следует из данных статистики, которые изучила РИА Новости. По итогам прошлого года россияне в среднем съедали около 35 килограммов хлеба, что является минимальным значением с 2006 года. В частности, один человек съел в среднем 24 килограмма пшеничного хлеба и чуть больше 11 килограммов ржаного и прочего. Кроме того, по сравнению с 2006 годом просело потребление муки на 25% до 13 килограммов. Но в объемы потребления не включаются продукты, которые были съедены вне дома.
6: Про язык.
9: Закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру». Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что согласно литературной норме глагола «ложить» без приставки не существует в русском языке, на его употребление – грубая речевая ошибка. По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила для класть и положить остаются неизменными. Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек. Курс евро 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
6: Авторадио.

0: Ну что, любите новости? Соберем, расскажем, поделимся. Любите музыку? И что, погромче? Да, конечно, сделаем. И, конечно, разберем актуальные события и новости, которые нас окружают. Во-первых, Александр Козлов. Александр Михайлович, простите, Козлов.
1: Вот так правильно, да. Это все-таки депутат.
0: Депутат Мосгордумы заглянет к нам очень скоро и все-таки расскажет, кому идти и жаловаться, если вдруг что-то произошло из-за погодных условий. Да, вроде МЧС смс-очку присылал.
1: Да часто присылают.
0: Да. Вот является ли это страховкой? Собственно, также Ульяна Улилай к нам заглянет и расскажет о новинках августа, книжных новинках, которые действительно достойны нашего внимания. А еще подведем итоги нашего драйв-чата.
1: Ну, а в драйв-чат сегодня обсуждаем привлекательность различных профессий. Но вот есть статистика, что больше всего девушкам нравятся мужчины в белых халатах. Правда это или нет? У вас своя статистика. Мужчины... Всю дорогу девчонки нам пишут, от вас практически нет сообщений. Вы тоже подключитесь, ну расскажите, какие представительницы каких профессий вам больше кажутся привлекательными. 915-459-2020, пишите.

0: Это драйв-шоу. Поехали, друзья, в эфире Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Продолжаем разгонять это утро. Август, кстати, все по-прежнему на календаре. И это не только пляж Арбузы, но и время действительно диких летних гроз, ураганов. Мы это стали свидетелями в июле, и август вот бывало. И прогнозируют, что будет еще. Так вот, во дворе у кого-то, наверное, явный и довольно-таки большое количество случаев, когда придавило старой тополиной веткой машину. Кто за все это будет платить? Куда бежать с полисом и как вернуть свои кровные? Разобраться в этой коммунально-природной ситуации нам поможет наш большой друг.
1: Депутат Мосгордумы Александр Михайлович Козлов.
2: Деньги есть. Поехали.
0: Александр Михайлович, доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: На машину во дворе рухнуло дерево. МЧС при этом накануне честно прислал смс-очку с предупреждением об урагане и тому подобных вещах. Вот коммунальщики, когда вот они умывают руки и кричат, что это форс-мажор и стихийное вот это бедствие, и никому ничего не должны. Это вообще законно? Неужели вот у нас нет какого-то, вот что официально штормовое предупреждение полностью освобождает управляющую компанию от ответственности?
1: И не должны ли они в начале сезона вот эти сухие ветки, которые опасные,
0: кто
1: срезать,
0: чинит хиливать? Крышу?
3: Давайте разбираться. Предупреждение смс-ка, это еще не означает автоматически наступление непреодолимой силы. Угу. Поэтому все надо фиксировать. То есть, если машина стоит, то дерево упало, то не задумываемся о том, кто же все-таки будет реально выплачивать. Сначала правильно все надо зафиксировать. Обращаемся в службу 112. Фото-видеодоказательства, свидетельские показания, камеры видеонаблюдения, которые установлены на домах, видеорегистраторы, чтобы все было, что называется, зафиксировано. И уже потом предъявляем досудебные претензии.
0: Это мы уже механику идем, да? Что уже, делал в первую очередь?
3: Определяем это либо управляющая организация, либо органы местного самоуправления, либо это частная территория непосредственно к собственнику этого земельного участка.
0: По времени это на год, да, может растянуть? Машина гниет тихонечко в углу.
3: Быстрее. То есть в досудебном порядке это все можно быстро. Самое главное все вовремя зафиксировать. И если уж потом, то есть время доказывания, что это форс-мажор, будет лежать на ответчике, то есть не сам истец будет вот бегать и собирать эти справки из Гидромета, а непосредственно ответчик доказывает.
0: Так, окей, ну а если вот это, например, у меня нет каска, есть только обычная ОСАГО?
3: От ответственного лица за содержание. Полностью компенсация тех расходов на восстановление. Это могут быть услуги юриста, это компенсация и морального вреда. Mm-hmm. Есть еще такое понятие, как потребительский штраф, то есть до 50% от суммы вот тех расходов, которые были заявлены. То есть, если, например, управляющая организация, мы живем в этом многоквартирном доме, так. Управляющая организация вовремя, и это будет доказано, не производила опиловку, а не убирала тот самый сухостой, отягчающий обстоятельства для управляющей организации, и плюсом 50%, как потребительский штраф, суд сейчас присуждает.
0: В нашу пользу?
3: Или в пользу непосредственно потерпевшего.
0: Ага.
1: Ого, я посчитал.
0: Слушайте, а практика вот о чем говорит нам?
3: На 95% все-таки взыскиваются средства в пользу пострадавшего.
0: Наград нельзя нажаловаться, нет? Если он следы оставил.
3: Ну, здесь вот та самая каска как раз должно помогать.
0: На тучу в суд еще никто не подавал.
1: А каску хотя бы купи пластиковую себе на голову. Итак, у нас в студии был депутат Мосгордумы Александр Михайлович Козлов. Спасибо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
11: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: поколения, потерявшиеся в интернетиках.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Так, дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», все без изменений. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Но сейчас добавим красоты, причем начитанный. Человек, который рассказывает о книге так, что еще не до конца дослушав, уже хочется ее приобрести и прочесть. Ульяна Улилай в нашей студии. Давайте с ней пообщаемся.
1: Почитай, почитай, почитай с Ульяной Улилай. Поехали.
2: Ульяна, доброе утро.
3: Привет.
4: Доброе утро.
2: О чем сегодня ты нам будешь пересказывать?
4: Сегодня принесла три интересные новинки этого лета, которые, собственно, до конца этого самого лета я рекомендую успеть прочитать.
2: Три книги?
4: Три книги.
2: До конца лета?
4: Ну, как ты раз три недельки осталось примерно.
2: Я и школьную программу с восьмого еще не могу добить. Ну да ладно.
4: Я верю в вас, поэтому все-таки продолжаю приносить три книги. И первая в сегодняшней подборке – это книга молодого французского писателя Кентена Шарье, которая называется «Память о наших мечтах». Угу. Сюжет этой книги стар как мир. Трое друзей, двое молодых людей и девушка. Оба в нее влюблены, а она выбирает, конечно же, как это бывает и в кино, и в книгах, не нашего главного героя.
2: Эх.
4: Вот так вот, да. А потом соперник умирает. Это вот такая небольшая изюминка этого произведения.
2: Не слишком сильный спойлер. Это на второй странице
4: рассказывается?
2: Практически.
4: Очень быстро это происходит, поэтому совершенно спокойно можно это было в эфире произнести. И тут наш главный герой понимает, что как бы чувства-то они еще есть, не остыли, и вроде как нужно и подругу поддержать, а вроде
2: и подмазаться.
4: Немножко, да. И читаешь, захватывает. В общем, очень рекомендую.
2: Но там получается у него?
4: Я вот это я рассказывать не буду. Это далеко не на второй странице может, а может и не случится.
2: Хорошо, давай дальше.
4: Вторая книга в моей сегодняшней подборке – это Вирджиния Вулф «Мой Лондон». Лондон.
2: Вулф прям?
4: Вулф. Лондон. Лондон для меня один из тех городов, о которых я всегда вспоминаю в конце лета или в начале осени, несмотря на то, что никогда там не была, но вот многие произведения литературные намекают на него, и эта книга впервые издана на русском языке, и для тех, кто только знакомится с творчеством Вирджинии Вулф, на мой взгляд, достаточно все-таки сложное творчество у нее. Книга вот в самый раз познакомит.
2: Но что это, триллер? Что это?
4: Это, по сути дела, дневники, эссе. Угу. В книге мы также читаем отрывки некоторых ее произведений. По сути дела, такое вот знакомство с биографией автора, ее жизнью как раз-таки в этом замечательном городе.
2: И чё, кто она такая, чтобы мы сидели тратили на нее время?
4: Я боюсь, нам не хватит остатков времени в эфире для того, чтобы рассказать тебе о том, кто
2: ты
4: она.
2: Ты в курсе, кто это?
3: Ну, я думаю, ее фан-клуб возглавляет Ульяна, судя по всему.
4: На самом деле нет, я небольшой фанат творчества Вирджинии Вулф, оно для меня слишком тяжелое.
2: Ладно, не получилось провокацию небольшую.
4: Не получилось.
2: Хорошо, давай третью.
4: Ну, а третья книга, это книга, которая также, как мне кажется, в конце лета всех должна порадовать. Произведение Анны Голда «Японская анимация». Опять мой любимый Миядзаки. Да и не только он, но Анна в данном случае рассказывает нам про эту потрясающую японскую анимацию с точки зрения становления изобразительного искусства. Ну, почти, Денис, я найду для тебя что-нибудь такое в следующий раз. С точки зрения становления изобразительного искусства, с точки зрения искусствоведения, с точки зрения того, как тот же японский театр влиял на все эти потрясающие кинокартины анимационные. Читаем, мы планируем, что будем смотреть в конце августа или, может быть, в начале этой осени.
3: Не знаю, мне кажется, самое приятное, что мы можем прочитать в конце августа, это очень короткое произведение, на ваш счет зачислено на заработная плата и премия.
4: Я тут даже как бы не прокомментировать, это потрясающе.
2: О высоком, о искусстве, да, а тут все о деньгах.
3: Если для этого надо быть низким,

0: в целом не против.
1: Все понятно. Так, Ульяна, все эти книги продаются, доступны. Правильно?
2: Особенно после смс-ки, которую озвучил только что Иван, точно все будут понятно. Доступны.
1: И ты туда же скатилась. А Ульяна Улилай, книжный блогер, была в нашей студии с книгами, которые необходимо действительно прочесть, интересные, актуальные и, самое главное, новинки лета.
2: Да, совершенно верно.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Поехали. Драйв.

0: правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campgeta.t2.ru.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
13: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026-го. С 3 августа 2026-го по 6 сентября 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Авторадио.

0: Так, ребят, пришло время подводить итоги нашего драйв-чата. Напомню, от чего мы начали вообще плясать и откуда взяли вопрос. Аналитики провели большой опрос среди девушек наших и выяснили, что какие профессии мужские кажутся им самыми привлекательными. 48% девушек, подавляющее, конечно, большинство, ответили, что самые красивые парни работают врачами, также попали пилоты, спасатели и фитнес-тренеры. Мы, собственно, и тоже вас спросили, правда это или нет. Девчонки, может быть, у вас какой-то другой есть по этому поводу ответ. Ну и мужчины тоже в стороне не оставались. Такие профессии у вас тоже вызывают максимальное доверие и восторг. Вот о чем мы сегодня вас спросили. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте подведем итог.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, что он нам пишет? Лиса написала, вообще много раз убеждаюсь, что не место красит человека, а человек место. Вот, даже в профессиях, которые я не люблю, встречают хорошие, душевные, настоящие мужчины. Вот, все остальное уходит на задний план.
2: Тут Игорь прислал свою фотографию буквально. Говорит, я массажист, он в таком. У него одежда очень похожа на медиков, по сути. Но, говорит, меня лично восторг приводят девушки, которые занимаются танцами профессионально, стюардессы и медсестры. Вот.
0: Медсестры?
2: Да, но еще девушки военные, девушки-летчики, испытатели и так далее.
0: Статистика вообще не врет. Я 2 года назад сломала ногу, пишет Екатерина, попала в травматологию, когда в палату зашел дежурный хирург, высокий, широкоплечий, на крахмальном халате, с бархатным голосом. Я вообще забыла, что у меня что-то болит. Вот. Каждого обхода ждала как праздника. В итоге мы уже год женаты. Ногу он мне вылечил идеально, конечно. Халат я его до сих пор дома сама стираю, глажу с особым удовольствием. Ну так. Видишь, не врет статистика.
2: Ага. Глажу с особым удовольствием. Звучит хорошо фраза, если без контекста.
0: У нас пилот на связи. Да, гражданской авиации. Скажу честно, форма реально творит чудеса. Стоит выйти в терминал аэропорта, фуражки, костюме. Ну все, взгляды все твои. Девчонки, правда, вы забываете, что у пилотов график такой, что это он продолжает как по скриптам, что дома не бывает неделями. Вот. И как бы многие жены пилотов шутят, что замуж выходила за красивую форму, а живет в итоге со сменным графиком и вечно спящим мужем на выходных. И то порой в выходные тоже бывает работа. Тут как бы надо выбирать.
2: Ну да, и учитывать.
0: Ну да.
2: Светлана написала, мои фавориты это пилоты, причем написано пилоты как раз таки с большой буквы, даже все буквы большие, и бортпроводники. Почему, казалось бы, дело-то даже не только в форме, они всегда просто очень приятно смотрятся, всегда прям вот с иголочки, отглажены, идеально, люблю таких мужчин.
0: Угу. А тот самый фитнес-тренер с кубиками пресса, о котором мы сегодня говорили, тоже у нас на связи. Василий, привет. Пишет, я как раз тот, про которых говорят девушки. Ну, моя, правда, бывшая девушка тоже повелась на картинку в зале, но когда съехались и жили, ну, я так понял, что не так долго, начался кошмар, она обижалась постоянно, что я вместо ресторанов таскаю на пробежки, а вместо всевозможного фастфуда готовлю грудку на пару. Сказала, я думал, ты романтичный, а ты просто зануд с гантелями. Вот. Это минимально, что он может нам рассказать, как его называли. Расстались. Вот теперь ищу девушку, правда, из, наверное, любителей лагеря айтишников. Ну, чтобы вечно была дома, понимаешь?
2: Вместе со мной. Удобно.
0: Причем сам из фитнес-сферы не хочет выбирать. Ну, взгляды приковывают, понимаешь?
2: Ну да, тяжело. Тяжело, да. Видимо. Слушай, ну у всего есть обратная сторона, объективно. Что у пилотов таких красивых, вроде бы, казалось бы, начинаешь жить. Поэтому, девчонки, выбирать, мне кажется, по одной обложке, по одному фасаду, вот, ну, точно не стоит.
0: Угу. Но надо выбрать. Кто у нас сегодня легенда? Кто написал лучшее сообщение?
2: Это сложно. Давай рандомно.
0: Ну, у меня есть тут забавный. Жена директор театра.
2: Так.
0: Костюмерный театр в круглосуточном доступе.
2: А чё держал?
0: Ну, на финал. Сегодня она императрица, завтра горничная, а послезавтра внучка Бабы-Яги.
2: Ну, просто топ.
0: Самое смешное, что он говорит, всем рекомендую. Скучно не бывает. А то, что она директор, это не минус. Это изюминка. Это написал Денис.
2: Тут, наверное, и кастинг проходил в этот театр не раз.
0: Я предлагаю тогда, чтобы она ему костюм нашла, Илья Муромца, и она и вперед на Баст.
2: Да, так что, как зовут?
0: Денис.
2: Денис, 2 билета на концерт Басты, который состоится 29 августа на Большой спортивной арене Лужники. Вы и ваша директриса получаете.
0: Сегодня она императрица.
2: Ну, Денису виднее, как говорится.
0: Ну да, у них там расписано все, наверное. Поздравляем, да, классно. Ребят, спасибо всем, что написали. Помните, да, что, ну, конечно, привлекательность мужчины — это не только нашивки и тому подобная форма. Настоящая надежность и уверенность должна быть. Она как бы, ну, если парень даже работает системным администратором, не знаю, в растянутом свитере, неважно. Главное, чтобы человек был надежный в жизни. Причем это и девчат касается, а не только на картинке. Как вам? Звучит?
2: Мощно, мощно.
0: Запишу в книгу.
2: Философские выводы конюх
0: лучших
2: твой.
0: Выводов. Все, ребят, на сегодня драйв-чат завершен. Спасибо.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
1: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Мари Крайнбрери прямо сейчас своим треком в эфире Авторадио завершает наш трехчасовой марафон. Да, радости, веселья и...
2: удовольствие.
1: Именно. За эти три часа мы вместе с вами успели обсудить классную тему. Аналитиков мы поставили на место и поняли, что не только, конечно, врачи пользуются, так скажем, вниманием и привлекательностью профессии у женского пола. Да, не только они. Также узнали про ткань, материал и неубиваемую футболку. Вообще, стоит ее брать или нет, от Веры Маркиной, шеф-стилист модного приговора. Здесь, конечно, там советы были классные, чтобы каждый день не заморачиваться. При всем при этом, чтобы одежда доставляла все-таки комфорт. Обязательно, надеюсь, вы запомнили. А также советы от Юлии Романовой, психолога, сегодня прозвучали, что нужно сделать, чтобы нормально познакомиться и выбрать тот самый психотип. Рыцарь! Кто там еще был у нас?
2: Всадник, рыцарь, еще что-то такое. Ну и человек, который умеет подкатывать к девушкам, если, конечно, он за рулем, то есть он буквально на машине подъезжает, наш автоэксперт Петр Баканов рассказал об обновленном Haval H3.
1: Да. Все, на этом, ребята, будем с вами прощаться. До завтра. В прежнем составе, разумеется, в том же самом месте в эфире Авторадио встретите вы, Иван Броневого.
2: Дениса Курочкина.
1: Все, драйв-шоу, поехали, на этом закрывается. Все, учет у нас.
2: До завтра.
1: Пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01. 9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
11: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Чите объявили чрезвычайную ситуацию на фоне паводка. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Власти ввели режим ЧС на территории Читы в связи с подтоплением домов и приусадебных участков после обильных осадков. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. Она рассказала, что провела оперативное заседание с членами комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. В рамках особого режима откачивают воду с подтопленных участков, определяют места забора грунта для отсыпки проблемных мест, восстанавливают поврежденные водоотводные коллекторы, проводят дезинфекцию колодцев, очистку жилых домов и придомовых территорий, уточнила мэр. Мощные ливни обрушились на Забайкальский край 10 августа. В реках поднялся уровень воды. 4 поселка оказались без транспортного сообщения. На автодороге Чернышевск-Букачача дожди повредили мост. Уровень воды в реке Туре в Тюмени продолжает снижаться. Об этом глава Тюменской области Александр Мор сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, за сутки вода опустилась на 2 сантиметра, но по-прежнему остается выше отметки «опасное явление». Губернатор добавил, что уровень воды в реке Тавда также продолжает снижаться за сутки тоже на 2 сантиметра. Мор уточнил, что в 3 муниципалитетах остаются подтопленными 151 жилой дом и свыше 2000 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуировано 66 человек. Напомним, 28 июля в Тюмени и Тюменском округе из-за подъема уровня воды в Туре был введен режим ЧС регионального характера.
0: Про законы.
1: 1 сентября вступит в силу закон, позволяющий привлечь ушедших в отпуск работников вредных и опасных производств для предотвращения аварий и устранения их последствий. Об этом ТАСС рассказали в Госдуме. Согласно новым нормам, такие часы работы должны будут оплачиваться в двойном размере, а та часть отпуска, которую работник вынужден был прервать, должна быть предоставлена ему в удобное время в течение текущего рабочего года или перенесена на следующий. Также законом предусматривается увеличение лимита сверхурочных работ вдвое до 240 часов в год при условии, что это закреплено коллективным договором или межотраслевым соглашением.
0: Про школу.
1: Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока от 20 до 30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, которые изучил ТАСС. В документе также отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две по 20 минут каждая после второго и третьего уроков.
0: Про нас.
1: 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Это показало исследование «Комсомольской правды». Респонденты отметили, что покупать такие книги дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой их не так удобно, но ни один гаджет для них не заменит атмосферу шуршащих страниц. При этом 26% россиян говорят, что отдают предпочтение электронным книгам, очень удобно их брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Это для них лучше, потому что не надо напрягать глаза. Кроме того, аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем. Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек. Курс евро 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Знаете ли, я тоже без вас не могу, и вот мы наконец-то встретились на той самой волне, главной, автомобильной. Олеся Соболева, у микрофона у нас среда, лето продолжается, настроение прекрасное, мы с вами едем под лучшую музыку в эфире Авторадио. А у нас что не песни, то к деньгам. Так что делайте громче, счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». В самом разгаре и совсем скоро мы исполним третью мечту из пяти. 10 сентября у нас третий суперфинал. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте желание на нашем сайте, и пусть вам повезет. А я за вас держу кулачки. Все получится.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. От 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-00-13-160. Не является публичной офертой.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Балаково встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда 1 кг цветочного в подарок.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
6: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
7: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 401.
8: Телефон 8-84-53-39-02-24.
9: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега Клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
10: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Как напоминает Коммерсант, в отдельных районах в указанных регионах такой режим действовал с 2024 года. Резидентами свободной экономической зоны становились предприятия, которые пострадали от ведения боевых действий и непосредственно ведут деятельность в приграничных зонах. Для новых проектов расширенной зоны минимальный объем капитальных вложений в конкретный инвестиционный проект установлен на уровне 1 миллиарда рублей. В правительстве считают, что это стимулирует запуск десятков новых проектов. Россияне в первой половине года стали вдвое чаще искать подработку пешим курьером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Активнее всего такой подработкой интересовались в Волгоградской области. Число откликов там выросло на 126% за год. Далее в списке Тюменская и Свердловская области. Средний уровень предполагаемого вознаграждения пешим курьером превышает сумму в 50 тысяч рублей в месяц. Лидером по уровню зарплатных предложений стала Москва. Далее в списке Томская область, Чувашия и Ульяновская область. Собаки способны различать человеческие выражения лиц и отдельные типы негативных эмоций. Это выяснили ученые Венского университета, передает РИА Новости. Эксперты при этом отмечают, что результаты не означают, что собаки испытывают эмоции так же, как люди. В исследовании участвовали домашние животные из благополучных семей, тогда как собаки, живущие на улице, могут иначе воспринимать человеческие сигналы. Кроме выражения лица, собаки ориентируются на язык тела, интонацию, а также запах. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Пора мне объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Авторадио.

0: Реклама.
1: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ панели. Просто и надежно.
8: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
9: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
10: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
11: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
12: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Новости про
1: транспорт.
2: Друзья, приветствую. Регистрация новых компаний в сегменте автомобильных грузовых перевозок в первом полугодии выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает РИА Новости, сейчас в России зарегистрировано более 476 тысяч действующих субъектов бизнеса, занятых в грузовых автоперевозках, причем около 83% из них – индивидуальные предприниматели. Этот рост происходит на фоне масштабной перестройки логистического рынка. Грузопотоки меняют направление, растет объем внутренних перевозок, активно идет цифровизация отрасли. Государство последовательно усиливает прозрачность сектора. С 1 сентября электронная транспортная накладная станет обязательной. Такие меры помогут вывести рынок из тени, избавиться от недобросовестных игроков и дать бизнесу четкие правила и новые возможности для оптимизации работы. Именно под эти задачи заточен сервис для грузоперевозок от Сбера. Он закрывает ключевые потребности отрасли в режиме одного окна. Сервис «Транспортное ИДО» позволяет перейти на электронные транспортные накладные и обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами в цифровом формате. А вместе с транспортным электронным документооборотом клиенты получают полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Добавлю, россияне все чаще выбирают грузоперевозки как направление для своего дела. Спрос на логистические услуги растет. Бизнесу и покупателям важна своевременная доставка товаров. К тому же для старта в этой сфере зачастую не нужен крупный капитал, в отличие от многих других отраслей. Лидерами по приросту регистрации в 2025 году стали Санкт-Петербург и Краснодарский край. Это связано с развитием транспортных узлов и перераспределением грузопотоков. Наталья Беляева, Новости ПРО.
0: Новости ПРО. На Авторадио. Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
0: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104 779 606 3072. Москва.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МВД выступили против поспешного запуска проверки ОСАГО через камеры. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Глава МВД Владимир Колокольцев раскритиковал принятый ранее закон об использовании дорожных камер для контроля за наличием полисов ОСАГО. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию общественного транспорта, передает Коммерсант. По словам Колокольцева, сейчас нет технической возможности для администрирования таких штрафов, а базы данных страховщиков содержат множество несостыковок и недостоверных сведений. Он предупредил, что запуск системы в текущем состоянии приведет к массовым обжалованиям постановлений и негативной реакции общества.
0: Про расследование.
2: На Кубани задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подобрать автомобиль сотрудника военного комиссариата Краснодарского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Спецслужба установила, что фигурант в сентябре прошлого года связался через мессенджер с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Злоумышленника задержали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство. Оно, по данным ФСБ, состояло из взрывчатого вещества западного производства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, мужчину поместили под стражу.
0: Про торговлю.
2: Оборот интернет-торговли в России с января по июнь увеличился почти на 19% в годовом сравнении и составил чуть более 7 триллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли. Большинство онлайн-покупок россияне совершали в российских интернет-магазинах и на отечественных платформах. В топ-5 товаров по объему продаж традиционно вошли товары для дома и мебели, одежда и обувь, продукты питания, электроника и бытовая техника, а также товары для красоты и здоровья. Инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин в беседе с Авторадио рассказал, что интернет-торговля развивается быстрыми темпами по всей России.
3: Интернет-торговля растет в основном за счет того, что покупки все сильнее уходят в маркетплейсы и российские онлайн-площадки. Поэтому удивляться росту интернет-торговли в принципе не стоит. По данным АКИД, 97% онлайн-покупок уже приходится на маркетплейсы, а больше всего прибавляют регионы, а у нас их 89 в Российской Федерации, где онлайн-формат просто стал привычнее и удобнее. Конечно же, это Москва, это Санкт-Петербург, но если вы думаете, что заказывают только города-миллионники, вы ошибаетесь, заказывают все. Еще, конечно же, один такой серьезный драйвер – это быстрый рост повседневных категорий. Это продукты, цифровые товары, аптеки, товары для дома, мебель и одежда. Их заказывают уже через интернет. Мало кто ходит по каким-то торговым центрам.
2: Эксперт отметил, что отключение интернета ударили по этой отрасли, но не сломали ее рост.
0: Про работу.
2: Число россиян, работающих удаленно, в 2025 году сократилось до 968 тысяч человек, передает РИА Новости. Это на 22% меньше показателя 2024 года. Больше всего удаленных работников в 2025 году было занято в профессиональной, научной, технической и административной деятельности. На эти сферы пришлось 250 тысяч человек. Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек, курс евро 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

давайте, что ли, не будем усложнять. Это же так просто. Никто никуда не опаздывает. Мы все успеваем и поработать, и отдохнуть, и кофе выпить, и даже с коллегами поболтать. Ну и планы на выходные уже пора строить. В общем, режим многозадачности активирован. Ну или наоборот, если вы в отпуске. Мы со всеми дружим. И с трудоголиками, и с отдыхающими. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на Авторадио. Делайте громче, ловите. Привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Лондоне хотели бы восстановить возможность оперативно связываться с Москвой для предотвращения опасных ситуаций. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на «Таймс». Военные Великобритании не поддерживают контактов с российскими коллегами уже около 4 лет. Дипломаты считают, что отсутствие диалога может привести к недопониманию, в том числе при инцидентах в открытом море, и в итоге спровоцировать более масштабные конфликты. Землетрясение в Колумбии практически парализовало экспорт кофе. Об этом сообщает МК со ссылкой на агентство Bloomberg. Все дело в том, что значительная часть транспортных компаний и предприятий по переработке кофе сосредоточена в кофепроизводящем регионе вблизи пострадавших от землетрясения районов. Из-за тяжелой ситуации на дорогах к Тихоокеанскому побережью Колумбии нет доступа к Буэнавентуре, основному порту страны по вывозу кофе. Информации об открытии дорог пока не поступало. Кроме того, пострадала инфраструктура самого порта. Попытки бизнеса перенаправить кофейные потоки в северные карибские порты, которые работают в штатном режиме, провалилось. В Москве завтра будет действовать желтый уровень погодной опасности, связанный с сильным ветром. Об этом сообщил гидрометцентр. Предупреждение будет действовать с 9 утра до 9 вечера. Днем местами ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение также объявлено и для Подмосковья. Кроме того, четверг станет самым холодным днем лета в столичном регионе. Температура воздуха после полудня составит всего плюс 16 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Лето в Центральную Россию вернется в воскресенье. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: время объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед». Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Мощный уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
8: Реклама ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
9: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты... Дома.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
14: Авторадио.

0: Реклама. Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
1: Балаково встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
2: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балаково, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
6: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 0073. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8 937 251 55 80. 8 937 251 55 80.
9: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводит современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
10: 18+. Имейте противопоказания. Необходимо проконсультироваться с специалистом.
11: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8 8453 66 96 92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин заявил о готовности России к компромиссам. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Об этом заявил Владимир Путин, передает РИА Новости. Глава государства сегодня наблюдал за ходом завершающей стадии учения с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что Россия укрепляет свою безопасность в целом и в отдельных регионах. При этом страна готова к поиску взаимных компромиссов. Президент также заявил, что Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права.
0: Про людей.
1: 12 пострадавших в результате ночной атаки беспилотниками ВСУ на Краснодарский край проходят лечение в больницах Новороссийска. Состояние двоих из них тяжелое. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Кроме того, по его информации, еще 7 человек обратились за амбулаторной медицинской помощью. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Киев выпустил по югу России несколько сотен беспилотников. Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Зафиксированы попадания в гражданские объекты и дома мирных жителей. Есть жертвы и пострадавшие. В частности, не удалось спасти 8-летнего мальчика. В Геленджике из-за падения обломков беспилотников ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В районе Голубой бухты повреждены порядка 20 домов, 3 из которых разрушены полностью. Жильцов пострадавших домов эвакуируют, уточнили в оперштабе.
0: Про авиацию.
1: Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Иран после стабилизации обстановки в регионе, рассказали РИА Новости в Министерстве транспорта. Российские и иранские авиакомпании прекратили выполнять рейсы между Россией и Ираном в конце февраля. В конце апреля авиасообщение между государствами возобновилось. Авиакомпания «Махан Эйр» выполнила полеты из Тегерана в Москву. Но проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана в конце февраля. США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Однако американские военные после этого провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Дональд Трамп заявил, что прекращение огня более не действует. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 37 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио.

Конечно, соглашусь с Лолитой. Зачем нам паника? К чему слова? Лучше делайте громче авторадио. Это, между прочим, к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. Мы, напомню, разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Две мечты уже стали реальностью. На подходе чудо в виде третьего суперфинала. 10 сентября мы исполним еще одну вашу мечту. Чего хотите, рассказывайте на нашем сайте. Делитесь своим желанием, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио и будьте готовы к тому, что мы вам позвоним 10 сентября, и все будет исполнено. А я, Олеся Соболева, вам желаю удачи.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
5: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4.
9: Телефон 8-84-53-39-02-24.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских вооруженных формирований на Краснодарский край. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. Сегодня беспилотники ВСУ атаковали жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры региона. В результате налета есть погибшие и пострадавшие. Петренко заявила, что ведомство даст уголовно-правовую оценку действиям украинских боевиков, которые совершили очередное преступление против мирных граждан. Все любители спорта получат возможность бесплатно сходить на чемпионат России по тяжелой атлетике, который пройдет с 10 по 13 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России. Чемпионат пройдет в Международном центре самбо. По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, в их числе победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также обладатели Кубка России. Отмечу, что в Москве чемпионат пройдет уже в третий раз. До этого состязания проходили в 1997 и 2003 годах. Более 60% родителей предпочитают покупать своим детям художественную литературу. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Родители сошлись во мнении, что советские книги отражают более добрые нравственные сюжеты по сравнению с современными, отличаются хорошим, понятным и простым для ребенка слогом, а также несут большую воспитательную ценность, возможность чему-то научить. Другие жанры оказались намного менее востребованными. Например, научно-популярные книги выбирали лишь 10% респондентов. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
6: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Реклама.
1: Балаково встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Тополиный пух, жара, июль.
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Рособорнадзор ответил на предложение усложнить задание в ЕГЭ. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Рособорнадзор не ставит перед собой задачу целенаправленно усложнить задание единого госэкзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Там подчеркнули, что содержание экзаменационных материалов определяется образовательными стандартами и федеральными образовательными программами. ЕГЭ не предусматривает заданий, входящих за рамки школьной программы. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. В ведомстве также отметили, что результаты ЕГЭ должны позволять проводить процедуры государственной итоговой аттестации и дифференцировать абитуриентов по уровню подготовки для поступления в вузы.
0: Про Дальний Восток.
2: Интенсивность подъема уровня воды в Амуре у Хабаровска может снизиться в ближайшие дни. Это связано с понижением уровня воды в верхнем течении. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела гидрологических прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Анастасия Пивикова. Она отметила, что последние дни у Хабаровска вода поднималась на 10-15 сантиметров в сутки. Но по состоянию на сегодняшнее утро вода в Амуре у города была на отметке 487 сантиметров, прибавив 12 сантиметров за сутки. Опасным для города считается 600 сантиметров, неблагоприятным 450. Сейчас на островах у города топит дачи, в зоне паводка десятки участков. В самом городе затоплен нижний ярус набережной Невельского, на трех улицах и у арены Ерофеи, у берега Амура развернуто насосное оборудование для откачки воды. Прекращено международное сообщение между Хабаровском и китайским городом Фуюанем. Ограничено сообщение между городом и островами, где находятся дачи. В самом Хабаровске действует режим ЧС.
0: Про транспорт.
2: Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале будущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Напомню, первый в стране беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре прошлого года. Тогда в столичном департаменте транспорта уточнили, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением. Между тем, 66% опрошенных россиян заявили, что не готовы пользоваться беспилотным транспортом в целом. Автоэксперт Петр Баканов рассказал Авторадио, почему многие не готовы к такому транспорту и что с этим можно сделать.
3: Вообще людям как бы свойственно бояться чего-то нового, особенно того, что касается там транспортных средств повышенной опасности, которые оказываются без управления человека. То есть, с одной стороны, вроде как все понимают, что это неизбежное будущее, но по факту вот как бы страхи еще присутствуют. Поэтому естественным путем разрешения всех этих противоречий может служить только постепенное внедрение этих элементов систем автопилотирования, то есть внедрение все больше количества функций и их правильная работа. Но опять же, нужно понимать, что сейчас в России официально не продается ни одного автомобиля с лидаром, с другими функциями, которые показывают, как эта вещь работает.
2: Добавлю, 16% респондентов отметили, что готовы воспользоваться беспилотными поездами дальнего следования или электричками, а 13% могут проехаться в наземном городском транспорте. Официальный курс доллара 82 рубля 37 копеек. Курс евро 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

почему сегодня не пришла? С вами провожу это время я, Олеся Соболева. В нашем распоряжении среда, да и в целом лето продолжается. Настроение прекрасное. Иногда хочется работать, иногда не очень. Но, если что, я мотивирую вас как могу, а вы меня. Так что делайте громче. Главное автомобильное радио страны и вперед подпевать. Когда горит...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчет

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, 9 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
4: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. К сегодняшнему полудню уровень воды в реке Туре в Тюмени опустился до 848 сантиметров. Это на 2 сантиметра ниже отметки «опасное явление», сообщил губернатор Александр Моор. Порог опасного явления Тура преодолела 26 июля. На протяжении 17 дней уровень воды в ней находился выше критической границы. Губернатор отметил, что город выдержал напор стихии, дамбы и насыпи, которые возводили оперативно, справились со своей задачей. Тем не менее, пока вода окончательно не ушла, важно следить за состоянием защитных сооружений. Президент Колумбии подписал указ о введении в стране режима бедствия национального масштаба. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ. Решение было принято после оценки ущерба и потребностей пострадавших районах. Такая мера позволит задействовать механизм реагирования на чрезвычайную ситуацию и направлена на то, чтобы наилучшим образом справиться с трагедией. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа. Оно стало самым сильным в стране за последние 10 лет. Согласно последним данным, в результате стихии погибли 224 человека. Еще более 570 граждан получили травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются. В России за первое полугодие выявили около 3500 налоговых преступлений, пишет «Известия» со ссылкой на данные МВД. После изменения фискальной нагрузки власти ускорили обеление экономики и борьбу со схемами ухода от обязательных платежей. Число таких преступлений выросло почти на 20%. Это максимальный показатель минимум за 12 лет. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campgeta.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
8: Реклама ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
17: Авторадио.

сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка,

0: Реклама.
1: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем. Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
3: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
6: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
7: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
8: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно! АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 0073. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
9: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
10: Телефон 8 84 53 39 02 24.
11: Трудно дышать без капель?
12: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
11: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Чите объявили чрезвычайную ситуацию на фоне паводка. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Читы в связи с подтоплением домов и приусадебных участков после обильных осадков. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. Она рассказала, что провела оперативное заседание с членами комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. В рамках особого режима сейчас откачивают воду с подтопленных участков, определяют места забора грунта для отсыпки проблемных мест, восстанавливают поврежденные водоотводные коллекторы, проводят дезинфекцию колодцев, а также очистку жилых домов и придомовых территорий. Мощные ливни обрушились на Забайкальский край 10 августа. В реках поднялся уровень воды. 4 поселка оказались без транспортного сообщения. На автодороге Чернышевск-Букачача дожди повредили мост.
0: Про нас.
1: 2/3 опрошенных россиян тратят больше всего денег летом. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Каждый третий тратит летом примерно на 10-20 тысяч рублей больше, а каждый седьмой на 5-10 тысяч. Основная статья затрат для граждан летом – это отпуск. Доцент кафедры международного бизнеса финансового университета Валерия Минчичева в эфире «Авторадио» рассказала, как тратить деньги летом.
2: Есть большой соблазн, получив сумму отпускных и заработную плату, потратить их сразу. Но для того, чтобы избавиться от такого соблазна, лучше отложить как минимум треть из полученных денег в запас. Потому что после отпуска очевидно, что доход уменьшится. Но если и это не удается, то тогда необходимо структурировать траты. То есть понять, сколько мы можем себе позволить разделить на те части отпуска, которые у нас есть, а затем добавить постоянные траты, которые у нас неотменимы, и уже после этого на оставшуюся сумму также делить на несколько частей. Есть хороший рецепт. Если наш отпуск длится, например, 2 недели, то мы делим деньги на 2 или 4 части. И тогда мы понимаем, что из той суммы, которую мы отложили на одну часть отпуска за неделю, мы можем потратить только определенное количество средств.
1: Добавлю, иногда летом россиянам удается сэкономить на продуктах, если они питаются сезонными овощами и фруктами, в том числе со своего огорода. 1/4 граждан снижают расходы на транспорт, так как больше ходят пешком, ездят на велосипеде или самокате. Каждый 5-й экономит на счетах за ЖКХ, 14% на развлечениях, отдавая предпочтение отдыху на свежем воздухе и на природе.
0: Про Авторадио.
1: Меньше месяца остается до проведения 3-го суперфинала счастливого сезона фирменной игры «Авторадио. Много денег». Он пройдет 10 сентября. Этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. Мы знаем, что наши слушатели мечтают о спа-салоне на своем участке, домике на берегу озера, попасть в музей группы «Абба» в Стокгольме и многом другом. «Авторадио» исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн «Авторадио» и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если вы уже давно участник нашей игры, то найдите себя в списке игроков по номеру вашего телефона на нашем сайте. Не забудьте поделиться своей мечтой. Официальный курс доллара – 82 рубля 37 копеек. Курс евро – 95 рублей 18 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: «Авторадио».

Вот вроде бы я только-только была в отпуске, а как будто бы еще хочется. Это все лето, это его влияние. Хочется вот как-то, да, сесть в самолет, перевести свой телефон в авиарежим и наслаждаться полетом, желательно к морю. Надеюсь, наши мечты и желания схожи. Ну, всем тем, кто сейчас отдыхает, желаю отличного отпуска. Всем тем, кто работает, двойной привет. Поработаем вместе с Авторадио, конечно же. Настраивайте на нас все-все-все свои гаджеты. Мы дружим с умной колонкой. Нас можно и слушать, и смотреть на сайте Авторадио.ру и в мобильном приложении. Ну и, конечно же, мы у вас в машине, в вашем FM-приемнике. Прибавляйте громкость, ловите большие-пребольшие летние приветы. Олеся Соболева у микрофона.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, 9 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Балаково встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
5: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
6: Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Новороссийске после ночной атаки украинских беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Сейчас специалисты обследуют поврежденные территории и дома, чтобы оценить ущерб и организовать помощь жителям. В городе также устраняют последствия повреждения водоводов. По уточненным данным, пострадали здания двух школ и колледжа. В результате атаки погиб ребенок. Еще 12 человек пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. К другим новостям. Аферисты стали распространять в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже топливных карт и талонов по сниженным ценам. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Покупателям предлагают перейти по ссылке на сайт, похожий на страницу топливной компании, и ввести данные банковской карты и код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к счету, а сайт перестает работать. В МВД советуют покупать топливные карты только на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам от неизвестных. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10,5 тысяч рублей, а на Кипре чуть больше 20 тысяч. На 75% вырос интерес к Сербии и на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы, сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне выбирают также Францию, Германию, Италию и ОАЭ. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Ты мне объяснять? На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамба» на авито.ру 12+.
9: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют курс на прибыль. Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль. На Авторадио. ПАО «Сбербанк».
10: Авторадио.

0: Реклама. Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
1: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии. Балаково, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
0: Реклама на Авторадио.
6: 44-82-81.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Регулятор рекомендовал банкам поддержать пострадавший от терактов бизнес. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать долги предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате террористических атак. Об этом пишет «Парламентская газета». Банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам советуют при необходимости приостанавливать платежи, не начислять штрафы и пени за вынужденную просрочку, а также не требовать досрочного возврата кредита. Реструктуризация при этом не должна ухудшать кредитную историю заемщика. Эти меры предлагается применять, даже если закон формально не дает предпринимателю право на кредитные каникулы. В Госдуме рекомендации поддержали. Они будут действовать для обращений до 31 августа 2027 года включительно.
3: Про помощь.
2: На портале Госуслуги появился раздел психологической помощи для военнослужащих, гражданского персонала вооруженных сил, а также членов их семей. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. Получить поддержку можно бесплатно. Доступны очные консультации со специалистами и круглосуточная горячая линия, а в некоторых регионах встречи по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными, при этом разговор по телефону может быть анонимным. Помощь оказывается добровольна, а информация об обращении не передается третьим лицам. В новом разделе также собраны адреса и контакты центров помощи, инструкции по записи на консультацию и ответы на основные вопросы о том, как проходит работа с психологом.
3: Про образование.
2: В Министерстве просвещения напомнили о сокращенной продолжительности уроков для первоклассников. С сентября по декабрь занятия не должны длиться больше 35 минут. С января по май продолжительность урока может составлять до 40 минут. Для учеников со 2 по 11 класс установлен предел в 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья — 40 минут. Психолог-консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина рассказала Авторадио, что такой режим особенно важен именно в первые месяцы школы, когда ребенок только привыкает к новой нагрузки и распорядку.
4: Главная задача первых месяцев школы как раз не добиваться максимального количества выученного материала. Гораздо важнее, чтобы ребенок адаптировался, постепенно научился учиться и не приобрел такое ощущение, что школа — это какое-то стрессовое место, где от меня все время требуют чуть больше, чем я способен выдержать. И, наверное, рекомендация родителей, здесь тоже важно не пытаться дома наверстать, чего там, кажется, ребенку не додали в школе, да, если у первоклассника короткий учебный день, свободное время не обязательно там заполнять прописями, дополнительным английским или еще несколькими кружками. Ему по-прежнему нужны свободная игра, движение, прогулки, сон. И просто время для ничего не делания. Это тоже очень важная для мозга история.
2: Ранее Минпросвещение также рекомендовало школам, работающим по четвертям, провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, а зимние — с 31 декабря по 10 января. Для первоклассников также предусмотрен дополнительный отдых в феврале. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня — 82 рубля 37 копеек. Курс евро по данным регулятора — 95 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

России. Так сильно хочется, чтобы вы как можно чаще настраивались на авторадио. И здорово, что огромное количество людей так и поступает. Это всегда праздник, проводить время вместе. И, разумеется, будем продолжать с вами в том же духе. Лет остается не так уж и много, но ловить от каждого дня максимум имеем полное право. Кто-то вообще в бархатный сезон отправится в отпуск. Так что прекрасных новостей более чем достаточно. Ну а музыка, это и вовсе нечто круглосуточное на волнах авторадио. И пусть она дарит вам исключительно удовольствие. Иван Прудников с этой минуты. Страна прекрасная. Здравствуй.

0: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акция действует с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
4: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
11: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
12: Телефон 8 84 53 39 02 24.
13: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
14: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Всероссийские антитеррористические учения пройдут в школах и детских садах 18 и 19 августа. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. В этом году к тренировкам впервые присоединятся дошкольные учреждения. Педагоги, руководители и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников и атаке беспилотников. В сентябре специалисты МЧС также проведут дополнительные инструктажи для руководителей образовательных организаций и педагогов. Из-за глобального потепления отдельные ливни в России могут становиться сильнее, даже если общее количество осадков будет сокращаться. Об этом порталу news.ru рассказал директор Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов. По его словам, тенденция уже заметна не только в Москве, но и в других регионах страны. Из-за усиления испарения в атмосфере становится больше влаги, и поэтому за короткое время может выпадать значительное количество осадков. Это повышает риск городских подтоплений и внезапных паводков. Пользователи электросамокатов в Москве получили с начала сезона больше 66 тысяч штрафов за нарушение правил поездок. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на столичный департамент транспорта. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые или повторные нарушения. Чаще всего штрафуют за поездки вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение вне велополосы. За соблюдением правил следят госавтоинспекция, операторы аренды и ситуационный центр ОДД. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Вот. Это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
9: Авторадио.

0: Реклама. Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
1: Балаково встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
2: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно! АО «Балаково-Центролит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково-Центролит». Твой старт в надежное будущее.
6: Тополиный пух, жара, июль!
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Российский авиапарк пополнит новые пассажирские самолеты. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает агентство ТАСС. По его словам, программа создания отечественного флота гражданской авиации переходит к практическому этапу. Одновременно в стране разворачивают серийное производство обновленного Ту-214. Испытания и сертификация самолетов МС-21 и Суперджет находятся на финальной стадии. Мантуров отметил, что развитие собственного авиапарка важно для транспортной доступности регионов и связанности территории страны. Новая линейка самолетов, по его словам, позволит формировать маршруты разной протяженности, а также расширять региональные авиасообщения.
0: Про автомобили.
2: Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила за запуск автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Об этом пишет «Парламентская газета». По словам главы ЦБ, необходимые изменения в законодательство уже внесены, однако технически система пока не заработала. Набиуллина отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают объем собранных премий, а убыточность этого направления достигает 103%. Автоматический контроль, по ее мнению, позволит увеличить число оформленных полисов и стабилизировать рынок без повышения тарифов. Ранее в России также ограничили число штрафов, выписанных камерами за отсутствие ОСАГО. Одного водителя можно наказать не чаще одного раза в сутки.
0: Про туризм.
2: Около трети россиян испытывают тревогу накануне путешествия. По данным исследования сервиса в сфере туризма, о волнении перед поездкой рассказали 36% мужчин и 32% женщин. Среди основных причин – неприятный опыт прошлых путешествий, а также тревожные истории друзей, знакомых и других туристов. Справляться с переживаниями люди стараются по-разному. Мужчины чаще заранее подробно планируют маршрут, а женщины изучают отзывы и дополнительно проверяют все перед отъездом. Психолог Михаил Зотов рассказал Авторадио, что само по себе волнение перед путешествием – вполне естественная реакция на большое количество неизвестных факторов.
4: Дело в том, что это просто законы психологии, законы это просто нашей физиологии и психологии, потому что это волнение. Сесть на поезд, самолет, а как поселиться в гостинице, а все ли сложится, а все ли мы взяли. Там очень много разной тревоги, там слишком много неопределенности в этом путешествии, всегда. И даже если все вроде запланировано, все уже договорились, а все равно появляется какая-то неизвестность или какой-то форс-мажор, который, что называется, заставляет менять планы. Поэтому это естественная реакция. Некоторые люди справляются с этим, а некоторые начинают психовать, нервничать, переживать. А есть особенность у людей, которые сами себе голову делают и начинают придумывать.
2: Чтобы снизить уровень тревоги, эксперт советует заранее продумывать поездку и основные детали маршрута. Такой подход помогает сократить число ситуаций, в которых приходится принимать решения уже в дороге, а также уменьшить количество поводов для лишних переживаний. Официальный курс доллара по данным Банка России сегодня 82 рубля 37 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 95 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

кто-то с моря уже действительно попрощался в этом сезоне, кто-то в ближайшем отпуске только скажет ему привет. Но для кого-то и дома на диване прекрасный отдых, может быть, на даче. Все мы разные, но всех нас объединяет один музыкальный вкус, который мы нашли на волнах Авторадио. Иван Прудников, «Страна большая, прекрасная, необъятная». Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
1: Отправиться в кругосветное путешествие.
3: Побывать на гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
5: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, 9 метров в секунду.
1: Реклама. Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
3: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8 927 129 70 42.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Количество преступлений, связанных с вредоносными компьютерными программами в России, выросло почти в 12 раз. Об этом сообщили в МВД. За первые 6 месяцев этого года зарегистрировали почти 3000 таких случаев. В прошлом году их было 253. При этом общее число преступлений с использованием информационных технологий за полугодие, наоборот, сократилось почти на треть. За нарушение

0: Порядка на борту самолета пассажиру может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Об этом телеканалу 360 рассказал юрист Иван Соловьев. За мелкое хулиганство, курение в салоне или отказ выполнять требования экипажа предусмотрен штраф до 5000 рублей, либо арест до 15 суток. В случае, если действия создают угрозу безопасности полета или здоровью людей, то наказание может составить до 7 лет лишения свободы. Российские руководители заметно выше оценивают собственные управленческие качества, чем их сотрудники. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Свой эмоциональный интеллект высоко оценили 56% начальников, однако среди подчиненных с этим согласились только 27%. Больше половины сотрудников также пожаловались на непрозрачность решений руководства, а каждый четвертый признался, что копит невысказанное недовольство. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио. ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимутов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
14: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
15: Авторадио.

0: Реклама.
1: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
8: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
9: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
10: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балаково, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
11: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
12: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Тернавская, 14, офис 4. 401.
13: Телефон 8-84-53-39-02-24.
14: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
15: Скидка 15% на пластические операции все лето.
14: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
16: Омега Клиник. Счастлив тот, кто
17: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и простой. Просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Краснодарском крае выросло число погибших после атаки дронов. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Число погибших в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край выросло до 3, а пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Основной удар пришелся на Новороссийск, где повреждены 60 жилых домов. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Власти обещают помочь жителям с восстановлением документов, ремонтом жилья и выплатами. Повреждения также зафиксировали в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Возбуждено уголовное дело о теракте.
2: Про регион.
1: В Севастополе вводят полный запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасности. Ограничение будет действовать 21 день. Об этом сообщили в правительстве города. Исключение сделают для тех, чья дорога к дому или даче проходит через лес, и другого пути попасть туда нет. Несколько оборудованных мест отдыха останутся открытыми. Лесные территории будут патрулировать сотрудники МЧС, МВД и инспекторы. Особый противопожарный режим в городе действует с начала июля.
2: Про законы.
1: С 1 сентября работников вредных и опасных производств смогут отзывать из отпуска для предотвращения аварий и ликвидации их последствий. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Госдуму. Отработанные часы должны оплачивать в двойном размере. Неиспользованную часть отпуска сотрудник сможет взять позже в удобное время или перенести на следующий рабочий год. Кроме того, закон позволяет увеличить годовой лимит сверхурочной работы до 240 часов, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.
2: Про нас.
1: Россияне стали заметно реже есть хлеб. По данным статистики, в прошлом году его потребление составило в среднем около 35 килограммов на человека, почти в два раза меньше, чем в 2006 году. Больше всего в рационе остается пшеничного хлеба, около 24 килограммов в год. Еще примерно 11 приходится на ржаной и другие виды. Снизилось за это время и потребление муки. При этом хлебобулочные и мучные кондитерские изделия россияне, наоборот, стали покупать немного чаще. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова сказала Авторадио, что полностью отказываться от хлеба не стоит. По ее словам, важно прежде всего смотреть на его состав и выбирать подходящий вид продукта.
3: Черный цельнозерновой хлеб – вообще идеальный продукт. Мы здесь не говорим про быстрые углеводы, про белый хлеб, потому что в основном это мука первого сорта, это дрожжи. Когда хлебушек быстренько вырос, мы его съели, он дал нам какую-то энергию. Быструю, так же быстро эта энергия ушла. То есть скачок сахара там колоссальный. Если мы еще добавили туда колбаску какую-нибудь сырокопченую, еще что-то, то это получается еще жировая такая бомба. Поэтому хлеб хлебу рознь. При выборе хлеба мы обращаем внимание на состав. Он должен быть максимально коротким. В идеале это мука, цельнозерновая вообще прекрасна. Потом это может быть закваска, какое-то небольшое количество масла до 2%.
1: Ранее врачи также отмечали пользу цельнозернового хлеба. При его производстве сохраняются все части зерна, и поэтому такой продукт содержит больше клетчатки и витаминов. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

ярко, легко, жизнерадостно, а главное, исключительно вперед, все как любит и призывает Авторадио, разумеется, к вашим мечтам и к вашим громким победам в рамках игры «Много денег», в рамках счастливого 13-го сезона, который гремит по всей стране. Третий миллион из пяти частями разыгрывается и, соответственно, приближается третий суперфинал из пяти. Его дата известна. Это 10-й день сентября. Эту дату нужно запомнить, обвести красным и готовиться к тому, что ваша мечта 10 сентября может стать реальностью. Зайдите на сайт Авторадио, замените гудок в мобильном, наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это. Может быть, голливудская улыбка, дорога до дачного участка. Вам нужно закрытие ипотеки. Все, что угодно. Для Авторадио нет ничего невозможного, поэтому действуйте и забирайте деньги ежедневно, ну а в рамках суперфинала ваши заветные мечты. Сейчас в банке 11 тысяч рублей. Учитывая, что наш партнер весь сезон удваивает выигрыши, сегодня обязательно сыграем на 22 тысячи рублей в ближайшем эпизоде. Так что пожелаем всей стране удачи. Она пригодится.

0: Погода. Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, 9 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
4: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. После атаки беспилотников на Нижнекамск в больнице госпитализировали 27 человек. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана. Четверо пациентов находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще двоих перевели в стационар после амбулаторного лечения. В ведомстве отмечают положительную динамику у всех пострадавших. Напомню, атака произошла 10 августа. Тогда погибли 13 человек. Медицинская помощь потребовалась еще 78 жителям. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках вновь увеличилась. По данным регулятора, в первой декаде августа она достигла 12,89% годовых. Показатель растет уже четвертый период подряд. При этом ставки немного увеличились по вкладам сроком от 3 месяцев до года и более, а по самым коротким до 3 месяцев немного снизились. ЦБ рассчитывает показатель на основе предложений крупнейших банков страны. Больше 60% родителей предпочитают покупать своим детям художественную литературу – классическую, современную или советскую. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Родители сошлись во мнении, что советские книги отражают более добрые нравственные сюжеты по сравнению с современными, а также отличаются хорошим, понятным и простым для ребенка слогом, несут большую воспитательную ценность и возможность чему-то научить. Другие жанры оказались менее востребованными. Например, научно-популярные книги выбрали 10% респондентов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
12: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Авторадио.

Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650. Реклама на Авторадио. 40

0: Реклама.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимутру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
9: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Рособорнадзор ответил на предложение об усложнении ЕГЭ. Подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Рособорнадзор не планирует усложнять ЕГЭ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Там подчеркнули, что экзаменационные задания соответствуют школьной программе, а также образовательным стандартам, и по мере выхода новых учебников материалы будут обновлять. В Рособорнадзоре также напомнили, что результаты единого госэкзамена используются и для итоговой аттестации выпускников и при поступлении в вузы. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил сделать задание сложнее и сократить часть олимпиад. По его мнению, нынешняя система не всегда позволяет эффективно отбирать абитуриентов с самыми высокими результатами.
2: Про ограничения.
1: С марта следующего года банки смогут блокировать переводы, если обнаружат признаки того, что устройство клиента небезопасно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Речь, в частности, об устаревших операционных системах, а также модифицированных или неофициальных прошивках. При этом банки не смогут произвольно проверять содержимое смартфона. Угрозу будут определять встроенные механизмы защиты банковских приложений. Чтобы снизить риск блокировки, эксперты советуют своевременно обновлять систему и пользоваться официальными версиями приложений.
2: Про автомобили.
1: Продажи новых автомобилей Toyota и Mazda в России заметно выросли. По данным Автостата, в июле дилеры реализовали больше 3500 машин Toyota и около 3000 Mazda. По сравнению с прошлым годом, продажи Toyota увеличились примерно на треть, а Mazda более чем в 5 раз. Основной спрос пришелся на кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Значительная часть таких машин поступает в Россию по параллельному импорту, в том числе из Китая. Автоэксперт Василий Кисенков рассказал Авторадио, почему при нынешнем выборе машин российские автомобилисты по-прежнему проявляют интерес к японским маркам.
4: Нас всегда любили японцев именно за их качество и надежность. Ведь еще с середины 20 века в Японии была заложена программа по изготовлению автомобилей на свой собственный внутренний рынок. И они были намного качественнее, нежели если их отпускали куда-то на экспорт в Европу. Много японских автомобилей, которые по сей день катаются и с ними вообще ничего не делают. Даже подвеску не меняют. Представьте себе, за 300 тысяч километров. А если мы говорим в целом, почему у нас растет, потому что правый руль, он гораздо дешевле левого руля. А когда вы находитесь в городе, вы катаетесь по городу, вам по барабану на самом деле, с какой у вас стороны руль находится, слева или справа. Когда вы едете по городу с правым рулем, то даже поудобнее, потому что вы можете чуть-чуть правее вылезти и посмотреть, что у вас там спереди происходит.
1: Эксперт также отметил, что серьезных сложностей с обслуживанием японских автомобилей обычно не возникает. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Федор Никитин, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер 1.

да, есть у летнего дождя одно преимущество, как минимум тот факт, что он летний. Я думаю, что осенний как-то уже воспринимается по-другому, но до осени еще нужно добраться, поэтому будем наслаждаться этим моментом, этим мгновением. Бархатный сезон, я уверен, тоже бывает прекрасным, да и в целом все всегда великолепно, когда рядом есть авторадио. И здорово, что миллионы слушателей по всей стране разделяют это мнение и всегда при первой же возможности на нас настраиваются. Продолжайте в том же духе. В студии все так же Иван Прудников, страна, большущий привет. We'll be right back.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный, 9 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр Гиппократ 927-225-60-69.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
10: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
11: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно.
12: АО «Балаково-Центролит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 0073. АО «Балаково-Центролит». Твой старт в надежное будущее.
13: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
14: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия готова передать Украине 224 военнопленных в рамках обмена. Список опубликовала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, Москва рассматривает разные варианты обмена, чтобы вернуть российских военнослужащих из плена. Лантратова также сообщила, что за последний месяц украинской стороне предлагали три разных списка. Омбудсмен заверила семьи российских пленных, что работа по их возвращению продолжается. Прогулочный катер с 11 людьми на борту перевернулся в Дагестане. Инцидент произошел на реке в районе села Зубут-Лемиатли. По данным регионального управления МЧС, погибла 60-летняя туристка из Ижевска. К моменту прибытия спасателей женщину уже извлекли из воды очевидцы. Информация о состоянии остальных пассажиров уточняется. На месте работают оперативные службы, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. С российских онлайн-площадок убрали из продажи биологически активные добавки, содержащие сибутрамин. Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на ассоциацию компаний интернет-торговли. Площадки проверили карточки товаров и закрыли возможность покупки обнаруженной продукции. В ассоциации заявили, что контроль за такими БАДами продолжат. Ранее препараты с сибутрамином находили среди средств для похудения. Это сильнодействующее вещество может представлять опасность для здоровья. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления.

0: впечатление. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте». А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максимату», Москва. Улица Красная Пресня, 24. У ГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
17: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
18: Авторадио.

0: Реклама. Ищите мебель? Стоп. Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46-20-20.
5: 18+, имеете противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
7: 44-82-81.
0: Музыка

0: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01. 9068. Создано при участии ООО «Асим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 19.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Новороссийск восстанавливают после атаки дронов. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Новороссийске продолжают восстанавливать инфраструктуру после атаки беспилотников. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, на улице Магистральной повреждено дорожное полотно. Движение там временно перекрыто. Полностью открыть проезд планируют до конца дня. В городе также ремонтируют поврежденный водопровод. На время работ для жителей организовали подвоз воды, а восстановить водоснабжение в полном объеме рассчитывают в течение суток. Кроме того, повреждена школа, спортивная школа и техникум. Власти намерены привести учебные здания в порядок к 1 сентября. Напомню, город подвергся атаке сегодня ночью. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и 4 предприятия. Погиб один ребенок, еще 12 человек пострадали. В Новороссийске действует режим чрезвычайной ситуации.
2: Про нововведение.
1: К другим новостям. На портале Госуслуги появился раздел психологической помощи для военнослужащих, гражданского персонала вооруженных сил и членов их семей. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. Поддержку можно получить бесплатно. Доступны очные консультации, круглосуточная горячая линия, в некоторых регионах встречи со специалистами по видеосвязи. Обращения остаются конфиденциальными. Телефонный разговор может быть анонимным. В разделе также собраны контакты центров помощи, инструкции по записи и ответы на основные вопросы о работе с психологом.
2: Про автомобили.
1: В России могут повысить ввозные пошлины на импортные шины для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Сейчас Евразийская экономическая комиссия изучает, как рост поставок из-за рубежа влияет на производителей внутри ЕАЭС. Проверка началась после обращения компаний из России, Белоруссии и Казахстана. Особое внимание уделяют недорогим шинам из Китая. В Министерстве промышленности и торговли подтвердили, что если расследование покажет, что увеличение импорта действительно вредит внутреннему рынку, то могут быть введены дополнительные защитные меры. В ведомстве отмечают, что поставки зарубежных шин растут уже несколько лет. О том, к чему может привести повышение пошлин, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
3: Это определенные протекционистские меры для российских производителей, которые, к большому сожалению, не укладываются в те цены, которые могут дать китайские производители, учитывая доставку и таможенную пошлину. Другое дело, что качество шин разное, и здесь надо сравнивать буквально. Поставим мы запрет, например, ввозу дешевой, некачественной продукции, ведь именно об этом изначально бы шла речь, когда сделать недоступным приобретение продукции очень низкого качества, которое дает соответствующую цену. Но конкуренция должна оставаться. Ведь если не будет хороших китайских производителей, российская промышленность может просто не справиться. Некоторые из нас могут вовремя не заменить шины зимние на летние.
1: Кроме того, эксперт подчеркнул, что при введении этих пошлин может увеличиться спрос на отечественную продукцию. Однако ценник при этом тоже может взлететь. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля ровно. Курс европейской валюты по данным регулятора 95 рублей 78 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: хулигане совсем не обязательно, а вот побеждать вместе с Авторадио – это дело святое, и причем дело элементарное. Сейчас расскажем, как именно поступать, как побеждать, но я знаю, что в банке 11 тысяч рублей, а наш партнер всего двое. Это значит, по сути, здесь сейчас мы сыграем на 22 тысячи. Красота!
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Разумеется, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Естественно, также во всем нам помогает Озонбанк, главный наш партнер, который удваивает все выигрыши для вас, дорогие радиослушатели. И Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года, а значит, он обязательно случится. Дата пока третьего суперфинала известна, потому что третий миллион мы частями разыгрываем. Третий суперфинал также не за горами. 10 сентября он случится. И вот как раз-таки 10 сентября мечта наших слушателей станет реальностью. И вот тут самое главное. Зайдите на сайт Авторадио. Гудки. Убираем гимн Авторадио. Устанавливаем. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это, и победы к вам обязательно придут. Выигрываем деньги ежедневно, да? Ну, а 10 сентября в предстоящем суперфинале выигрываем собственную мечту, которую реализует Авторадио. Вроде бы все понятно. Вроде бы все проще некуда. Значит, нужно играть, нужно действовать. Вот, пожалуйста, в банке, как было сказано ранее, 11 тысяч, которые превращаются в 22. И, возможно, эти деньги сейчас себе заберет... А Николай, возможно, заберет. Николай из Москвы. Домик на даче. Очень хочу. Домик на даче. Судя по всему, участок присутствует, а нужен именно домик. Ну, по крайней мере, я именно так воспринимаю эту информацию, но, возможно, нам на все вопросы ответит непосредственно Николай. Номер набран. Главным условием был, есть и остается гимн Авторадио. Его мы сейчас с вами дружно и ждем. Так, уже 3000 заработано.

0: Алло, Николай, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это «Игра много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Алло. Николай, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас беспокоит. Ну, хотя почему беспокоит? Добро пожаловать, что называется, наш прямой эфир. Ну, я так понимаю, не могут с нами говорить или же не хотят. Такое тоже возможно, такое тоже не исключается. Но так или иначе, гимн Авторадио-то слышала вся страна. Я думаю, что гимн Авторадио слышала вся страна. А значит, как и обещали, у нас слушатель получает в сумме 6 тысяч рублей. В общем-то, потому что Озонбанк удваивает выигрыши. Очень скоро Николай сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Естественно, номер по-прежнему в игре. Можем дозвониться вновь в любую секунду, в любое мгновение. И тот самый домик на дачном участке остается, естественно, в игре. Пожалуйста, 10 сентября, может быть, в рамках ближайшего суперфинала все исполнится. Пока же нужно рулетку запустить. А с этой минуты банк подрастает. Теперь там 13 тысяч рублей. Естественно, в голове мы сразу держим 26. И уверен, что вы будете готовы сыграть на эти деньги. И я пожелаю вам удачи. Что делать, вы знаете. Только вперед, дорогие, как всегда, под звуки любимого Авторадио. И не забывайте, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. И вам поможет специальный мечтобот. На сайте Авторадио сказано «Достаточно».
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
2: Реклама спонсора. Генерал.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 28 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 9 метров в секунду.
1: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
3: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
6: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 401.
7: Телефон 8-84-53-39-02-24.
8: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.
10: 44-82-81.
1: Музыка.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив и намерены сохранять этот контроль. Ранее он сообщал, что пролив остается открытым для большинства судов, кроме тех, которые направляются в Иран. По словам Трампа, Вашингтон продолжает морскую блокаду иранских портов. В Белом доме ранее уже заявляли, что американские силы контролируют движение судов через пролив. Аферисты стали распространять в соцсетях и мессенджерах объявления о продаже топливных карт и талонов по сниженным ценам. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Покупателям предлагают перейти по ссылке на сайт, похожий на страницу топливной компании, и ввести данные банковской карты и код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к счету, а сайт перестает работать. В МВД советуют покупать топливные карты только на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам от неизвестных. У некоторых водителей на госуслугах появились задолженности по штрафам за 2021 год. Причиной стал технический сбой, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. Ранее автомобилисты, в том числе жители Подмосковья, начали получать уведомления о якобы неоплаченных старых штрафах. Специалисты уже работают над устранением проблемы. После завершения работы ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов пользователей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Владеть.

0: быть золотом. Легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
5: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

Я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
4: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Минфин обновил данные об инфляции в России. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Годовая инфляция в России с 4 по 10 августа зафиксирована на уровне чуть больше 6%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. За неделю с 4 по 10 августа этого года цены снизились на 0,6%. При этом ускорилось удешевление плода овощной продукции до 1%. На остальные продукты питания цены практически не изменились. В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, в секторе услуг на 0,14%. Показатель годовой инфляции уточнен с учетом вышедших данных Росстата. Напомню, что ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство не ожидает роста инфляции при ускорении экономики. Он подчеркнул, что нынешнее снижение является результатом сбалансированной политики правительства и Центробанка.
0: Про торговлю.
1: Приложение Marketplace Wildberries снова доступно для скачивания и обновлений в App Store в США. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании. Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что приложение удалили из американского сегмента магазина. В других странах, включая Россию, оно оставалось доступным и работало в обычном режиме. Причину временного удаления в компании не уточнили.
0: Про инициативы.
1: Агентство стратегических инициатив предложило разработать и внедрить единый региональный стандарт работы с молодежью. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Предполагаемый стандарт может предусматривать знакомство молодежи с потенциалом региона через промышленный туризм, стажировки, внеурочную деятельность, дополнительное образование, спортивные и молодежные центры, а также креативные кластеры. Чупшева отметила, что важно сделать молодежную инфраструктуру доступной для жителей малых городов, сел и деревень, поскольку сейчас она в основном сосредоточена в столичных и крупных городах.
0: Про работу.
1: С 1 сентября вступит в силу закон, позволяющий в экстренных случаях отзывать из отпуска сотрудников предприятий с вредными и опасными условиями труда. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в беседе с Авторадио рассказал, кого это коснется.
2: В законе четко указано, что отзывать позволяют только в экстренных случаях для предотвращения техногенных катастроф, производственных аварий или ликвидации стихийных бедствий. То есть, грубо говоря, человек работает на каком-нибудь там атомном предприятии, нефтеперерабатывающем заводе, в каком-то ином объекте, аварии, на котором может повлечь негативные последствия для целого региона, либо для определенной местности, в этих случаях работник может быть привлечен и экстренно вызван из отпуска. А в каких-то иных основаниях закон этого не предусматривает. Тот закон, который сейчас введен и принят, он требует изменений в коллективных договорах, потому что просто так отзывать вас на этот закон у нас невозможно. И при этом тоже нужно, пока еще этот вопрос не урегулирован законодателем, как оплачивается проезд из места отпуска до места работы. Допустим, если человек там отдыхает где-то в Сочи, либо еще где-то, а его экстренно вызывают в какую-нибудь, допустим, Смоленскую область.
1: В Госдуме также отметили, что закон сохраняет право сотрудников вредных и опасных производств на полноценный ежегодный отпуск. Курс доллара на завтра 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

В движении сейчас, уверен, находятся очень и очень многие, не обязательно за рулем, кто-то просто пританцовывает своим любимым песням на авторадио. Мой вам отдельный привет, зовут меня Денис Левашов, нас очень интересный астрономический час ожидает. В эти минуты москвичи наблюдают пик частичного солнечного затмения, затем оно переместится на север, в Петербурге и Мурманске луной будет закрыто аж 80% солнечного диска, потемнеет, не пугайтесь. Кстати, невооруженным глазом смотреть на это природное явление уж точно не стоит. А вот что точно стоит, так это слушать музыку авторадио. Тем более это абсолютно безопасно.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 28 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 9 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Об основных событиях к этой минуте. Интенсивность подъема уровня воды в Амуре у Хабаровска может снизиться в ближайшие дни. Это связано с понижением уровня воды в верхнем течении. Об этом сообщила ТАСС, начальник отдела гидрологических прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Анастасия Пивикова. Она также отметила, что последние дни у Хабаровска вода поднималась на 10-15 сантиметров в сутки. По состоянию на сегодняшнее утро вода в Амуре у города была на отметке 487 сантиметров, прибавив 12 сантиметров за сутки. Опасным для города считается 600 сантиметров, неблагоприятным 450. Сейчас на островах у города топят дачи, в зоне паводка десятки участков. В самом городе затоплен нижний ярус набережной Невельского. На трех улицах и у арены Ерофеи у берега Амура развернуто насосное оборудование для откачки воды. Потребление хлеба в России в прошлом году снизилось по сравнению с 2006 годом почти в два раза. Это следует из данных статистики, которую изучил РИА Новости. По итогам прошлого года россияне в среднем съедали около 35 килограммов хлеба, что является минимальным значением с 2006. В частности, один человек в 2025 году съел в среднем 23,5 килограмма пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. В 2006 потребление хлеба в России оценивалось в 62 килограмма на человека в год, из которых 42 килограмма приходилось на пшеничный хлеб, а почти 20 на остальной. Кроме того, по сравнению с 2006 просело и потребление муки на 25% до 13 килограммов. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС.

0: подробности на сайте adres.tatnef.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

0: Реклама. Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
3: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 0073. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
4: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Федеральная антимонопольная служба проверит цены на мясо в России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: ФАС проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо, птицу и говядину крупнейшими производителями. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, а также отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж, а также пояснить причины повышения цен с начала года. По результатам анализа, при наличии оснований, служба примет меры антимонопольного реагирования. Ранее Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю 2025 года выросли на 5,5%.
0: Про рекомендации.
2: Эксперты заявили, что легализация криптовалют в России не делает их безопасными для кошелька обычного человека. Новый статус цифровых денег не защищает граждан от аферистов и финансовых потерь. По словам специалистов, для многих россиян криптовалюта станет первым рискованным активом. Решение о покупке чаще принимается из-за новостей или рассказов о чужих успехах, а не на основе глубокого анализа. В итоге человек вкладывает деньги в инструмент, который не понимает и не готов к резким скачкам курса. Эксперты посоветовали не гнаться за сверхдоходами, а сначала сформировать финансовую подушку на 3-5 месяцев. Затем стоит осваивать понятные активы с предсказуемым риском и только потом пробовать высокорискованные варианты. Главная ошибка – выбор вложений только по обещанной прибыли.
0: Про инициативы.
2: В России необходимо вернуть практику досок почета как формы поощрения отличников учебы и передовиков производства. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, нововведение стало бы важным инструментом для воспитания молодежи и личной самореализации. Для людей, которые будут размещены на этой доске, это своего рода признание. Как работает этот механизм, Авторадио рассказала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.
3: Я бы здесь разделила две вещи – признание и награду. То есть признание человеку действительно необходимо. Но проблема начинается тогда, когда мы превращаем признание в внешний приз. Работай хорошо или учись хорошо, попадешь на доску. Вот это не очень хорошо, потому что наша конечная задача – не научить ребенка или сотрудника работать ради фотографии на стене. Наша задача – чтобы постепенно появилось именно внутреннее состояние переживания. Мне самому важно сделать хорошо, вне зависимости от этой фотографии. Современная психология мотивации показывает, что для этого человеку необходимы 3 переживания. Я сам выбираю это направление, у меня получается, я в этом развиваюсь, и то, что я делаю, важно другим. Поэтому доска почета может быть полезна, если она усиливает именно эти 3 вещи.
2: В Общественной палате считают, что знаки отличия стоит вручать отличившимся в учебе и труде. Для них можно подготовить специальные грамоты или сертификаты в дополнение к размещению на доске почета. Курс доллара на завтра 83 рубля ровно. Курс европейской валюты по данным Центробанка 95 рублей 78 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Спектакль под названием «Середина рабочих будней» действительно окончен. Вечер постепенно выходит на финишную прямую, и мы вместе с ним. С вами Денис Левашов, с удовольствием сопровождая вас в мир лучших хитов Авторадио. Впереди невероятное количество любимых песен, так что держитесь рядом, и пусть ваше настроение будет на рок-н-ролльной высоте. Здравия.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО

0: плюс.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково местами слабая морось, температура плюс 21 градус. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, 10 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Трудно дышать без капель?
4: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
3: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Авторадио.

всем легко там, где небо. В психологии есть термин «уранофобия», и он обозначает боязнь смотреть в пространство над головой. Друзья, выдыхаем. Это явление крайне редкое. Желаю каждому из нас крепкого, всеобъемлющего здоровья и спешу поддержать ваш тонус прекрасной песни. Слушаем ее на волне вечернего, летнего авторадио. С вами Денис Левашов. Держитесь рядом.

0: Реклама.
1: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
2: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
3: Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Три человека погибли в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Основной удар пришелся на Новороссийск, где повреждены 60 жилых домов. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Власти обещают помочь жителям с восстановлением документов, ремонтом жилья и выплатами. Повреждения также зафиксированы в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.
0: Про заявление.
2: Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Об этом заявил Владимир Путин. Глава государства сегодня наблюдал за ходом завершающей стадии учений с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что Россия укрепляет свою безопасность в целом и в отдельных регионах. При этом страна готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседей и для всех напарников. Президент также заявил, что Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права.
0: Про пожары.
2: Площадь лесов Якутии, пройденная огнем, превысила 1 миллион гектаров. По состоянию на сегодняшнее утро в регионе действует 68 лесных пожаров в 10 муниципальных районах. Об этом сегодня сообщили в МЧС со ссылкой на данные авиалесоохраны. Из действующих пожаров 56 считаются крупными. На их долю приходится более 999 тысяч гектаров. В 5 муниципальных образованиях зафиксировано расширение зоны активного горения. В 13 населенных пунктах отмечается задымление, однако показатели качества атмосферного воздуха остаются в пределах нормы.
0: Про образование.
2: Рособорнадзор не ставит перед собой задачу целенаправленно усложнять задание единого государственного экзамена. Об этом сегодня написали РИА Новости со ссылкой на ведомство. Там подчеркнули, что содержание экзаменационных материалов определяется образовательными стандартами и федеральными образовательными программами. ЕГЭ не предусматривает заданий, выходящих за рамки школьной программы. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. Ведомстве также отметили, что результаты ЕГЭ должны позволять проводить процедуры государственной итоговой аттестации и дифференцировать абитуриентов по уровню подготовки для поступления в вузы.
0: Про работу.
2: Число россиян, работающих удаленно, в 2025 году сократилось до 968 тысяч человек. Это на 22% меньше показателя 2024 года, когда дистанционно были заняты почти 1 миллион 300 тысяч. Больше всего удаленных работников в 2025 году было занято в профессиональной, научной, технической и административной деятельности. На эти сферы пришлось 250 тысяч человек. В области информации и связи дистанционно работали 198 тысяч, в оптовой и розничной торговле насчитывалось 132 тысячи удаленных работников. Курс доллара на завтра 83 рубля ровно. Курс европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

бабочки внутри, искра пробежала, дыхание в унисон. Все это описание такой желанной, такой иногда труднодостижимой любви. Желаю, чтобы в вашей жизни любовь была и обязательно взаимная. Меня зовут Денис Левашов. По-прежнему остаюсь в вашей гостеприимной компании и продолжаю радовать отменными хитами авторадио. Держитесь крепче, наши жены.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Эта песня вышла на самом первом альбоме группы Hi-Fi. Что интересно, видео на нее снимали на самом настоящем заброшенном химическом заводе. Атмосферно получилось на просторах интернета.

пересмотрите на досуге клип. Мы пока продолжим движение к финалу вторника и сделаем, вернее, даже среды, уже среда, друзья, на календаре. Почему-то мне показалось, что сегодня вторник. Вот так, отодвигаю выходные, видимо. Но ничего, друзья, и вот мы как раз будем движение до финала среды сопровождать прекрасной музыкой авторадио. Причем наедине.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио.

Самая быстрая из ныне существующих комет летает со скоростью 60 километров в секунду, представляете? Но вот никто из людей такую скорость повторить не в силах. Да и надо ли? Мы в своем темпе идем вовсю по игре «Много денег». В эти дни мы несколько раз в день разыгрываем третий из 5 миллионов рублей. И не только его. 10 сентября состоится суперфинал, в котором авторадио воплотит в реальность мечту одного из наших слушателей. Это может быть любая мечта, будь то загородный дом, или вы хотите отправиться в кругосветное путешествие, или же стать маститым шеф-поваром, отучившись в какой-то школе. Все в ваших руках. Заходите на сайт авторадио.ру, там все подробности.

Ну, надеюсь, друзья, маршрут ваш домой завершился. Правда, бывает такое, что вот-вот собираешься выходить из офиса, да? А тут какая-то гора дел появляется вдруг и засиживаешься. Нет уж, друзья, давайте собирайтесь. Посмотрите за окно, там уже ночь. Да, самая настоящая ночь. Это я к трудоголикам обращаюсь. Давайте, завершайте дела все. Завтра продолжите. И всем желаю без исключения приятной и такой, знаете, без дел, чтобы была у вас ночь, вот эта вот, которая практически наступила. И желаю вам, чтобы все в жизни всегда складывалось. Меня зовут Денис Левашов. Вы слушаете замечательное радио «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

Глаза действительно могут менять цвет, на это влияют освещение, эмоции, и вы не поверите, расцветка одежды. Говорят, что яркие одеяния влияют на восприятие окружающего мира, и глаза не исключение. Вот такие неожиданные умозаключения, друзья. Мы же не офтальмологи, мы любители музыки, поэтому ей снова и снова уделяем огромное внимание. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам приятной ночи на волне Авторадио.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

0: Нет никакого повода расстраиваться. Лето идет своим чередом. Сезон отпусков в разгаре. Вчера наблюдал семью с двумя детьми, у которой в сумме на четверых были 8 чемоданов. Такое ощущение, что с собой на море они вывезли половину дома. Но в любом случае, независимо от того, путешествуете ли вы загруженными или налегке, берите с собой авторадио. Заранее устанавливайте наше фирменное мобильное приложение и наслаждайтесь любимыми хитами в любой точке планеты. Очень полезно, пользуйтесь на здоровье. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас на волне авторадио.
1: Я закрыл

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Слово «веселее» вряд ли подходит к поздней ночи, но слушать в нормальном режиме авторадио точно не возбраняется. Никто вам по батареям стучать не будет. С вами по-прежнему Денис Левашов. Продолжаю снова и снова баловать вас прекрасными хитами. Они такие разные, но все одинаково любимые. Так что слушаем дружно и радуемся лету. Мой друг...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

все, последний час ночи стартовал, скоро утро, пусть оно будет легким, а обновленный день станет очень успешным во всех начинаниях. С вами рядом по-прежнему Денис Левашов, и спешу подарить вам одну гитарную балладу. Вот она, держитесь волны Авторадио.